0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это стопроцентный кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, сто!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Рекорд реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Dance Leta.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Бодигарде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем доброго утра, 7 утра ровно в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, мы начинаем.
3: Привет, друзья, с пятницей всех поздравляем. А еще, друзья, мы поздравляем сегодня. А кого? А кто родился? А кто?
2: Все
3: первая буква Н, последняя А.
2: Да, ладно, ребята.
3: С днем рождения, Никита!
2: Ой, спасибо, спасибо.
4: Это тебе, это подарок.
3: Подожди, танец, танец!
2: Кстати, народный, кстати. Прикольно, что она станцевала его, а здесь два монитора передо мной, и я увидел только руки.
4: Я тебе потом расскажу, я видел.
2: Расскажешь,
4: да,
2: что
4: было? Интересно было.
3: Спасибо
2: создателям, в первую очередь. Мам, пап, я вас люблю. Ладно, погнали, у нас впереди шоу. Ребята, мы с вами, конечно же, 4 часа, рубрика «Я в эфире». Ожидается ваши голосовые сообщения, ждем в чате мобильного приложения «Рекорда», тема тоже будет. А что-то приготовим с Арменом за 10 минут, он расскажет. Техноблок от Фила будет, также поиграем в игру. Горячие новости, вот факт, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод».
3: Очень загадочно сейчас звучало, что-то приготовим с Арменом.
2: Ну, он, как обычно, расскажет.
3: На шашлыки нас позвал сейчас.
2: День госавтоинспекции, МВД РФ, день ГАИ, ГИБДД. Вот, 90 лет, юбилей сегодня у мужчин и девушек, которые там работают.
3: Никит, тебе надо было в эту сферу идти. Смотри, водить, ездить ты обожаешь. День рождения в этот день. Вот надо тебе совместить как-то это все.
2: Ну, надо как-то.
3: Будешь нас останавливать?
4: Сегодня
3: подышать.
4: С улыбкой давайте документы им на проверку.
2: Да, да. Сегодня они, может быть, будут добрее. Все-таки праздник у них, правильно? 90 лет, юбилей.
4: Ну,
2: да.
4: Но не факт. Возможно, придется скинуться на подарок.
2: День тайной дружбы сегодня. Вот такой праздник еще есть. А, кстати, сегодня день, вот наш слушатель написал, Василий, например. Поздравьте, пожалуйста, Белоруссию с Днем Независимости. Вот какой еще праздник. У нас даже в поводах вот не написано было такого вот почему-то.
3: Ты бы, если бы посмотрел заранее, мог бы сегодня поехать отмечать в Минск.
2: Да, меня бы пару раз штрафовали как раз. Я бы все дни рождения отметил. Так, сегодня день работника вагонного хозяйства, что тоже замечательно.
3: А международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.
2: А мы еще отказываемся? Я думал, мы уже не отказываемся.
3: Не знаю, сколько сейчас пакет стоит? По-моему, 9 рублей.
4: Ну, 9 рублей это самый дешевый.
2: Минималка.
3: Естественно. Ты что, самый дорогой берешь?
4: Я вообще не беру пакет.
2: Авоська.
4: В руках все несу. Ем прям в магазине, чтобы не тащить ничего дома.
3: Телек появились 98 лет назад в США.
2: Я думал, ты про нас. Ну ладно. День Республики Хакасия сегодня. День образования Республики Алтай. Чего себе.
4: Слишком много сегодня образовалось.
2: Так, наверное, ну что, День тайной дружбы.
3: Подожди, не, давай, мы смотри, Стасу мы тосты говорили, давай мы тебе песенки будем петь. Ребят, песни короткие, поздравительные, хэппи-бёздные, либо стишки поздравительные. Голосовые принимаются либо стихи, либо песни. Все. Больше ничего. Может... Никаких вот этих длинных белых стихов, ничего вот такого не будет в эфире. Только коротыши-песенки и коротыши-стишки. Поздравительные Никитоса чествуем.
2: Можно матерные, но сами запикивайте.
3: Да.
2: Если хотите.
3: Никита еще шансон любит.
2: Обожаю. Вейкаперы на рекорде, погнали.
1: Вейкаперы
0: на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 3 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня мысли ваши будут возвышены, а планы далеко идущие.
3: Тельцы, сегодня вам придется отстаивать свое мнение, и хорошо бы без применения физической силы.
1: Близнецы, сегодня события могут выйти из-под вашего контроля.
2: Раки, а особенно Никиты, учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным.
3: Львы, сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы испытать новые ощущения.
1: Девы, сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства.
2: Весы, сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея о мире во всем мире, например.
3: Скорпионы, сегодня вы будете склонны делать из мухи слона.
1: Стрельцы, прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра.
2: Козероги, направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей.
3: Водолеи, если вам удастся сегодня найти достойный предлог, чтобы отказаться от домашних хлопот, воспользуйтесь им.
1: Рыбы, сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Всем хорошего дня, друзья.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Ваши голосовые ждем в чат мобильного приложения Рекорда. Как ты тему обозначила еще раз?
3: Поздравительные песенки и стишки.
2: Да, сегодня вот такая у нас тема. Неожиданно. Любимую пропойте на всякий случай.
3: Да,
2: мало
3: да,
2: ли.
3: Да.
2: Ждем ваши голосовые.
3: Мы подвяжем Никитосу.
2: Да. Поехали. В России больше не хотят называть детей Максимами.
3: Да ты что? А что случилось?
2: Имя вылетело из топа самых популярных мужских имен. Представляете? В 2022-2023 годах Макс держался на третьем месте. Максимы были, ну, вообще топовые. А в 24-25 годах уже опустился на 4-е. В 26-м потерял еще две позиции. Сейчас занимает 6-ю строчку.
3: Потому что Макса нельзя скачать?
2: Наверное.
4: Потому что с Максимом невозможно играть в догонялки. Он ловит даже на парковке.
2: Обогнали Максимов даже марки, как заявляют.
4: Какие марки?
2: Именно.
3: Марки догоняют?
4: Не, стоп, подождите. Марк 2 вполне быстрый.
2: Имя стало трендовым, кстати, вот Марк, и уже поднялось на 5-е место.
3: Слушай, я, кстати, согласна, потому что я удивилась, но пару лет назад подружки рожали, и все почему-то марками назвали.
2: Как про, между прочим, подружки рожали у меня последние.
3: Слушай, я вчера в магазин ходил, там подружки рожали.
4: У них было запланировано, значит, спа и родить.
2: Как на самокат подошла, у меня подружки рожали на днях.
4: Сегодня не будешь рожать? Не, у меня дела.
3: Сегодня кто-нибудь рожает?
2: Марк есть, жду Виолетту.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство на 3 месяца снизило норматив обязательных продаж бензина на бирже. С 1 июля по 30 сентября производители смогут выставлять на торги не 15, а 10% бензина 5 класса от объема производства. В Кабмине заявили, что эта мера направлена на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива. ФАС выдало предупреждение. Apple компанию обязали до 15 июля устранить, по версии ведомства, дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на устройства с iOS, включая Messenger Max. Если требования не будут выполнены, Apple может грозить штраф до 4 миллиардов рублей. Александр Овечкин остается в Вашингтон Кэпиталс. Российский нападающий подписал с клубом НХЛ новый контракт на 1 сезон с зарплатой 4,25 миллиона долларов. «Я возвращаюсь, я здоров, люблю играть и готов бороться за плей-офф», — заявил хоккеист. Главное трансовое событие страны от «Радио Рекорд» возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста — Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября — Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября — Санкт-Петербург, Тэп Оф Дир, «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Я послушал, заранее все смешалось воедино. Там города, там я, там все, ребята. Ну сейчас мы готовы к этой каше. Давайте, мадам Рики.
2: Доброе утро. С днем рождения, Никита. От души я поздравляю. Первым быть в работе, в жизни от души тебе желаю. Чтобы цели смело ставил, шел вперед, всех побеждая, не смотрел вперед с опаской, жил легко, не унывая. Ура! С днем рождения!
1: Как вам такое? Забирайте. Спасибо большое.
3: Мощно.
1: Алексей, дальше.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, Санкт-Петербург. Привет, солнечные чуваши. Хотелось бы спеть песенку про алые паруса. Но так как я не певец, просто хочу сказать спасибо Питеру.
5: Не все еще.
4: Питеру спасибо. Выборгу, Республике Карелии, Кронштадту, Петергофу, Царскому селу за то, что есть такие места классные, красивые. Питер самое сердечко. Спасибо.
1: У нас человек отдыхал, видите?
6: Питер, правда, такой красивый. Недавно вообще ехала и просто не могла налюбоваться.
3: То есть мы проследили путь, да, где отдыхал человек.
1: Где отдыхал Алексей, да, все прекрасно.
3: Ну, то есть будет чуть больше времени. Спасибо магазинчику вот на углу.
1: Спасибо, что после 11 все-таки разрешили. Елена.
7: Всем доброе утро. Хочу сначала поздравить Никиту с днем рождения.
1: Ой, спасибо.
7: Пожелать ему счастья, здоровья, чтобы он нашел свою вторую половинку. С днем рождения тебя. Всего самого ясного и светлого.
1: Ай, замечательно. Ну как хорошо.
3: Где вторая половинка?
1: О, нашел! Здесь она.
3: Почему ты тут напополам сидишь?
1: Сергей!
8: Привет, вейкаперы. Привет, страна. А я сегодня как тот кот Матроскин с песней. А я все чаще замечаю, что меня как будто где-то кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу.
1: А, кстати, в новых из Простоквашиных есть эта песня? Они сохранили?
3: Не знаю.
6: Я не смотрела.
1: Хорошо бы, если бы она
3: осталась. Нет души, нет песни.
1: Александр.
9: Всем доброе утро, здравствуйте. Никита, будь сильным и настойчивым, удачливым, находчивым. Здоровья, мечты исполнения. Поздравляю с днем рождения. Обнял, приподнял, покружил на место поставил. Смотрю, все хорошо.
1: Спасибо большое, Юлечка.
10: А что такое у нас пробуждается? А это у нас пятничка начинается. Всех с предстоящими выходными и отличного настроения.
1: А, кстати, привет. Пятница же, шикарно, друзья.
3: Почему ты хочешь это на телефон себе поставить?
1: На смс-ку.
6: Что это у нас просыпается?
1: Пятничка. Лешенька, сынок.
11: Доброе утро, ребят. А у меня стих. Ник, Никита, Никитос. Ты уже совсем подрос. Но жених, вы поглядите. Не хватает женской тити. Ну-ка, девки, стали в ряд. Ник, тебе из Бразерса отряд.
1: Ну это браво просто.
6: Ой,
1: ну браво, это что, где они? Вот они.
3: Это Бразерс, а не браво.
1: Точно, я перепутал. Друзья, спасибо, погнали.
0: На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Dento Plus полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Dento Plus. 45, 45, 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега».
8: Ленина, 32.
7: Вкусное начало дня.
9: Петрозаводск. Встречай!
10: 5-й юбилейный фестиваль спорта
9: «Карелия 3-2026».
10: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
9: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
10: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
9: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
10: Станьте частью масштабного события в республике.
9: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
10: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
11: Без возрастных ограничений.
12: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Утро доброе всем. Шеф Газарян, как всегда, с вами и с очередным рецептом вкусного и быстрого приготовления блюда. И сегодня на очереди яблочный салат с маковой заправкой. А изюминка этого салата – необычная заправка со сметаной, уксусом и медом. Но не будем откладывать и посмотрим на список ингредиентов. Итак, сметана 3 столовые ложки, майонез 1 столовая ложка, семена мака 1 чайная ложка, яблочный уксус 2 чайные ложки, мед 1 чайная ложка, кисло-сладкие яблоки 4 штучки, сельдерей 1-2 стебля, зелень несколько веточек, соль по вкусу и перец черный молотый тоже по вкусу. Ну а сам процесс приготовления займет считанные минуты. Проще просто некуда. Сметану и майонез смешайте с маком, яблочным уксусом и медом. Яблоки нарежьте соломкой, сельдерей небольшими кусочками, а зелень нарубите. Все это смешайте, слегка посолите и поперчите. Ну и осталось добавить в салат заправку и еще раз хорошенечко перемешать. Па-бам! Салат готов. Осталось пожелать вам приятнейшего аппетита и веселейших выходных. Услышимся обязательно, как обычно, через неделю. Пока-пока!
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: У нас ровно 8:00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы сыграем сегодня с девчонками, да, мы играем, поэтому в первую очередь вы устанавливаете мобильное приложение Рекорда.
3: Ну, вообще, мне кажется, сегодня можно и поменять правила. Если две девчонки будут подкатывать к тебе, а ты выберешь, какая
2: это
3: лучше.
2: Странно же.
3: Это нормально. Они будут не по-иностранному подкатывать, а по-русски.
2: В общем,
3: девчонки, сегодня будет другая игра.
2: Вы скачиваете мобильное приложение, мы чуть позже разберемся, что будем делать.
3: Нормально, все, мы все решили.
2: Смотрите, ребята, в Подмосковье начали платить за долгую любовь. 5000 рублей за 50 лет брака. Казалось бы, да? По
3: ну, это стоит
2: за
3: того,
2: за десятилетку, да.
4: Проходит этот срок, вы получаете деньги. Ха-ха, пошла отсюда!
3: Подожди, там, по-моему, за 70 лет побольше.
2: Супружеские пары, которые проживают вместе больше полувека, могут получить выплату к юбилею. Вот. За 50 лет 5000 рублей, за 70 лет 9000 рублей. Хорошо, что не 7. Такой мерой уже воспользовались 5503 семьи. Представляете?
3: Это представляешь, как много семей сохранили отношения больше 50 лет. Если честно, я помню, что где-то год назад мы обсуждали эту новость, собирались платить, по-моему, 1050 или...
2: Побольше
3: или я так придумала.
2: Цифра. Да-да, побольше что-то было.
3: Но 5000 как-то несерьезно.
2: В обсуждении.
3: Даже слушайте, в ресторан не хватит сходить.
4: Ну и 55 лет тоже, знаете, такая дата.
3: Нормально.
4: Не самая увесистая.
2: 50, Стас.
4: 50 тем более.
3: Еще меньше увесистая. Люди в 20 женились, им сейчас по 70.
4: Вы чего, малыши?
2: Но смотрите, это только за официальный брак, как я понимаю. Это не считается, что вы гражданским
3: живете. А если они
2: живете?
3: Сначала проверяли отношения,
2: да,
3: 2-3
2: да.
3: года жили.
2: Гражданский сюда не относится. Вот штамп в паспорте, ровно с этого момента 50 лет и так далее. И мы будем обсуждать, официальный или гражданский брак. У нас сегодня такая тема. Третьего не дано.
4: Хм.
3: Ну, давайте. Я за официальный брак, но после проверки. Ну, то есть сначала чуть-чуть пожить.
2: Встречались,
3: да. И все равно я за то, чтобы фиксировать отношения, и за то, чтобы у семьи, чтобы была одна фамилия. Я вот как бы за такую ценность.
2: Ага. А жить вместе просто и точно так же строить,
3: Никита,
2: отношения без штампа в паспорте, почему нет?
3: Я тебе обещаю. Сколько тебе сегодня исполнилось?
2: 34.
3: 34? Я думала, что у тебя юбилей.
2: Нет, завтра хотел сказать.
3: Ты обязательно влюбишься и переобуешься. И захочешь так. И жениться, и детей. Я тебе обещаю. Все с тобой будет.
4: Слушай, так поспорь с ней.
3: Я не спорю, я говорю, что я тебе просто...
2: Просто для меня там вот, ну, чувства, они первостепенные, правильно? И штамп в паспорте в данном случае, он же ничего абсолютно не решает. Поэтому жить гражданским браком, это тоже ничего плохого. Главное же это любовь, правильно? Или нет?
3: Чего ты сейчас смеешься?
2: В современных реалиях опасно расписываться иногда.
3: Почему?
2: Сразу.
3: Опасно кому?
2: Опасно особенно парням.
4: Опасно тому, у кого есть половина, которую можно отдать.
3: Никита,
2: Стасик, мой адвокат.
3: Вот чего ты переживаешь? У тебя своя квартира, никто ее не отберет.
2: Да подожди.
4: Так это же его квартира, ее могут отобрать.
3: Не отберут.
2: Она еще и в ипотеку.
3: Ну ничего страшного, она же куплена до брака, все в порядке.
4: О, сейчас.
3: Делить не придется.
4: Не, если мы говорим про дележку, ну то есть, ну это же не основное.
3: Нет, мы не про дележку, мы сейчас...
4: Ну, я вообще говорю, что отобрать могут все, что угодно. Поэтому брак не самое...
2: Давайте в этом и разбираться. И выпишите свое мнение, вообще, что происходило в жизни по этому поводу. Официальный или гражданский брак. Чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Так, друзья, мы обсуждаем гражданский брак или утвержденный, заверенный, как он иначе называется. Читаем ваши комментарии.
2: Конечно. Лучше гостевой брак. Ты живешь у себя, она у себя. О, это Стасик поддерживает такое.
1: Какое-то новое понятие.
3: А с чего это вдруг это поддерживает?
1: Гостевой брак.
2: Ну, тебе же нравится, когда...
3: А с чего ты взяла, что мне это нравится?
2: А, ну так тогда сделай что-нибудь, чтобы тебе нравилось.
3: А почему я должен что-то делать, Ань? Даже никогда не решай за кого, что он должен делать.
2: Ну подожди, ну ты расскажи правду. Ты как живешь, совместно или нет?
3: Я живу так, как мне удобно, и рассказывать об этом я никому не собираюсь.
1: А ты же был в браке, да?
3: Я был в браке.
1: Что там, не...
2: Что-нибудь, чтобы тебе нравилось?
3: А почему я должен что-то делать, Ань? Даже никогда не решай за кого, что он должен делать.
2: Ну подожди, ну ты расскажи правду. Ты как живешь, совместно или нет?
3: Я живу так, как мне удобно, и рассказывать об этом я никому не собираюсь.
1: А ты же был в браке, да?
3: Я был в браке.
1: Что там не понравилось? Есть что не нравится?
3: Слушай, да.

0: никакой роли в вашей, ну вот именно в любви, давайте так скажем.
1: О, через 50 лет в Подмосковье можно забрать 5 тысяч.
0: Ну, 5, да, хорошо. Ну, ты сэкономьте как бы на чем-нибудь.
1: Давай не обесценивай. Чесночный баунти пишет. Для начала это союз, основанный на взаимоуважении. Пока добавить больше нечего, друзья. Сейчас, видимо, чуть позже он добавит.
2: Такая история. В этом году 15 лет, как мы не женаты. Не считаю, что как-то отличается жизнь без штампа от жизни со штампом.
1: Саш Красный написал, только официальный брак. А если развелся, то все. Только гражданский брак. Кстати, знаете, что замечаю? Действительно, у меня друзья, которые были в браке, развелись, потом вообще не торопятся. Ну вот как-то то ли что-то осознали, то ли что-то
2: вот
1: поняли.
2: Вот на Стас, посмотри, не торопятся.
1: Вот как бы да, они были в браке и рвались туда как бы, и готовы к этому были. А потом такие хоп, и в гражданских живут сейчас.
0: Ну ты как будто попробовал, поиграл такой, о, я уже прошел эту игру.
2: Тестовую версию.
0: Интересно. А что там делать?
2: Брак обязательно нужен, пишет Яна. Иначе для чего все это мероприятие? Пусть хоть какие-то ценности останутся. Одна семья, один клубок, одна фамилия. А то при любой непонятной ситуации, а эти никто, ты мне никто. Нетушки, все решать вместе, любые проблемы, любить, защищать, ценить и оберегать свою семью. Я в браке 14 лет, знаю, что говорю. Яна, я поддерживаю. Правда, на самом деле, вот, тут смысл такой, что если вы в браке, то вы готовы к этим трудностям, а не будете сбегать от трудностей.
0: Хорошо, то есть если вы без штампа в паспорте не готовы к этим трудностям, получается смысл вообще жить вместе.
1: Это и решаем, и обсуждаем. Официальный или гражданский брак, чат мобильного приложения Рекорда пишите.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Мужики, а у вас какой ТВ?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк 555-777.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
10: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит забей? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это забей? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложит шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Друзья, играем совсем скоро, сегодня с девчонками, поэтому, девочки, открываем мобильное приложение Рекорда и пишем слово «игра».
3: Сегодня в виде исключения две девчули будут подкатывать к Никите. Давайте, смелые, смелые, активные, пишите «игра».
2: Ну, это не просто так, потому что я так захотел, день рождения, мы же
3: это подвязаны. Я так захотела.
2: А, потому что Аня так захотела, поэтому да. Девчонки, давайте, есть возможность забрать приз.
3: Никиту.
2: Пока... Никиту, да. Есть обсуждение у нас и тема «Официальный или гражданский брак». Нас, кстати, поправили здесь, и нужно посмотреть, официальный, гражданский тоже как будто бы считается официальным по закону, представляете? И, возможно, сожительство. Вот так стоит правильно говорить.
3: Гражданский брак в разговорной речи означает фактическое сожительство. Совместное проживание, ведение хозяйства пары без официальной регистрации отношения в ЗАГСе. Вот. С точки зрения юридического статуса, официальный брак – союз, который зарегистрирован в госорганах. Ну. Нету такого понятия, что гражданский брак – это то, что зарегистрировано.
4: Ну и вот.
5: И
4: ну,
5: что?
4: Грубо говоря, со штампом в паспорте, либо без штампа.
3: Да. Хотя нет, есть тут как бы некоторые люди почему-то, которые считают, что гражданский зарегистрированный, оформленный в органах. Короче, мы имели в виду сожительство.
4: Каких органах?
2: Поехали. Слушаем голосовые от Артура.
6: Доброе утро, ребята.
2: Привет.
6: Ну почему вы сразу, вот, как бы сказать, сразу думаете о том, чтобы о разводе, о дележке, о всем остальном? Ну, блин, не надо об этом думать. Если вы думаете об этом сразу, то вы обречены на крах. А вообще, самое главное правило, естественно, что это должен быть официальный брак. И жить нужно, нужно адаптироваться максимально, стараться жить. Не думать о разводе, потому что развод – это одно из самых худших вещей. Я понимаю, что 50% девушек, каждый мужчина для нее – это платформа для следующего. Но в любом случае, я думаю, что это всего лишь 1-2% женщин такие.
4: Даже здесь половина.
3: Такой ты молодец. Я абсолютно поддерживаю. Не нужно действительно, вступая в отношения, думать о дележке и о разводе. И что... Вот мне, кстати, подружка как-то давным-давно сказала. Каждый последующий муж хуже предыдущего. Так же и про жену. Каждая последующая жена хуже предыдущего. Какой смысл вообще?
2: Я тоже согласен с Артуром, да, с первой частью его сообщения. Но реалии нам-то демонстрируют и примеры совершенно другое.
3: Да вы не бойтесь.
2: Да вот почему ты начинаешь задумываться об этом. А если... А что, а как, правильно же, тоже никто не хочет остаться с голым попцом. Это же тоже важно.
4: Да.
2: А так я согласен с Артуром. Да, об этом думать на старте вообще нет никакого смысла. Так
4: никто и не думает.
2: Все
4: вступая
2: знают,
4: в брак, вступая в отношения, никто не думает о том, что как ты будешь с ней расставаться, либо как вы будете делить. И только потом, если вдруг это случится, вот тогда возникают проблемы. Поэтому мы об этом вспомнили.
2: Ну вообще да, потом она прорабатывается, ходит к психологу.
3: Ой, да.
4: За который ты платишь, потому что ты обязан.
3: Мне кажется, что если вы приняли решение, что вот вы любите и вступаете в брак, нужно делать все, чтобы его сохранить. Вот максимально все, а не думать о
4: брачном. Даже разговор не о сохранении, допустим, брака, а о том, как вам живется в официальном браке, ну, то есть со штампом и без.
2: Ох, тема сегодня сложная, официальный или гражданский брак. Пишите свое мнение, чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан готов рассмотреть поставки топлива в Россию. В Минэнерго Республики заявили, что это возможно в случае официального обращения российского правительства. При этом ведомстве подчеркнули, что поставки будут обсуждаться только на взаимовыгодных коммерческих условиях и при наличии свободных объемов топлива. Литва может снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Министр обороны страны поддержал соответствующие поправки, заявив, что действующие ограничения не позволяют стране в полной мере использовать возможности НАТО. При этом он подчеркнул, что речь не идет о размещении ядерного оружия в мирное время. Туристы из Турции задержали в аэропорту Пулково с тестостероном в багаже. В ручной кладе 60-летнего пассажира, прилетевшего из Стамбула, таможенники нашли 36 ампул и 4 флакона препарата. Мужчина заявил, что использует тестостерон для занятий спортом, однако рецепт предоставить не смог. В отношении него возбудили уголовное дело. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде.
10: Лето!

0: Клубовые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Эх, вот линии бы были не заняты у нас, да? Было бы прикольно, конечно.
2: Было бы прикольно, но давайте иметь дело с чем имеем. Давайте знакомиться.
1: Да, у нас есть Дашенька. Даш, привет.
3: Привет.
2: Дашуля, из какого ты города?
3: Екатеринбург.
2: Из Екатеринбурга. Екатеринбург. Скажи, пожалуйста, давно ты подкатывала к пацанам?
3: Честно, очень давно.
1: Вчера.
2: Навык утрачен?
3: Я надеюсь, что нет.
2: Вот, сейчас мы будем этот навык проверять. Смотри, твоя задача подкатить к Никите, к сегодняшнему имениннику, используя три странных слова.
4: Три странных?
2: Да.
4: Интересно.
2: Эти слова будет накидывать Станислав и я. Твоя задача их вовремя внедрять в свой подкат. Ты можешь начать от себя. Твоя задача сделать так, подкатить, чтобы он пошел с тобой на свидание. А он уже будет принимать решение, пойдет он с тобой или нет. А мы будем вбрасывать три слова в течение твоего подката.
4: Это будет интересно.
1: Без времени ограничений.
2: Без времени, просто.
1: Давайте. Да.
2: Чем красноречивее, тем лучше. Готова?
3: Да.
2: Начинай.
3: Никит, привет.
4: Привет.
3: Какие у тебя планы на вечер?
2: Какие у тебя планы на вечер?
1: У меня никаких.
3: Предлагаю прогуляться вечером. Может быть, куда-нибудь сходить.
2: Куриное яйцо.
3: Можем поужинать, если будешь голодный. Куриное яичко съедим.
1: Нормально. Мне уже нравится.
4: Нормально.
2: Так, а продолжай.
4: Штангенциркуль.
3: Слушай, у меня тут знакомые предлагают штангенциркуль.
1: За сколько? За сколько?
3: Штангенциркуль. Тебе в работе случайно не пригодится? Могу одолжить.
1: Возможно. Мы с ребятами часто используем штангенциркуль, да, поэтому есть такое.
2: Выхухоль.
4: Не обзывайся, Ань, придумай слово.
3: Слушай, у меня тут еще есть пару билетов в музей. Там говорят, новые выхухоли приехали.
1: Я правильно понимаю? Мы идем в музей смотреть на выхухоли, перед этим поедим яйцо.
2: Да, вы будете сытыми.
1: И штангенциркуль – это подарок. Круто! Ну, мне все понравилось.
4: Ребят, возьмите меня с собой, очень интересно. Я тоже хочу посмотреть выхухоли.
2: Да даже я хочу посмотреть.
1: Пойдемте все. Даш, ну круто, по мне так Даша справилась. Все отлично, приз твой. Можешь привет передать, Даш, кому хочешь.
3: Передаю привет своему мужу, который сейчас на работе.
4: Который такой, в смысле выхухоль?
1: В смысле куриное яйцо?
4: Говорит, мне не показывали.
1: Зачем мы штангенциркуль отдали? Ну, он поймет,
3: привет,
1: все нормально.
3: Меня знает. Спасибо вам, ребят. Очень было весело.
1: Круто. Тебе спасибо большое, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире. И забирайте призы Вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47. Умный.

0: бесплатный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно на углу. Ленина, 32.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: рассуждать, официальный или гражданский брак, сожительство, называйте как хотите, пока в голосовалке лидирует официальный брак.
1: Молодцы!
0: Вот. Если вам и интересно, промежуточный итог такой, голосуйте, продолжайте, читаем ваши комментарии.
1: Так, доброе утро. Гражданский брак, брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Мы уже обсудили, что источников несколько. Кто-то считает зарегистрированным в ЗАГСе гражданским, кто-то считает гражданским сожительством. А есть венчание, брак, совершенный в церкви. Все остальное — это сожительство. Я из Беларуси, у нас по закону, если попадешь в больницу в тяжелом состоянии, второй половине не сообщат об этом и не пустят тоже. И в тюрьму тоже не пустят на свидание. Ведь по закону вы друг другу никто.
0: Но в тюрьму, по-моему, пустят.
2: Ну ты же можешь свиданку организовать.
0: Да.
2: Наоборот, после некоторых свиданок и получается браки.
0: Кстати, да, посмотрели? Вот это.
2: Ждули?
0: Конечно. Целое шоу. Екатерина пишет, классная тема. Едем с мужем в дороге и вспоминаем, как он когда-то не особо хотел жениться. А я сказала, максимум 3 года встречаемся, если ничего не решится. До свидания. И что вы думаете? На 3-ю годовщину было предложение через 5 месяцев свадьбы. И, кстати, 9 числа у нас маленькая годовщина отношениям. 5 лет, всем любви и официальных браков, говорит Екатерина.
1: Ну, кстати, вот в этом есть смысл, что 3 года — это нормальный срок для того, чтобы проверить друг друга в быту, в сожительстве, в ремонте, в путешествиях и все остальное. Понять, привычки подходят, не подходят, как бы сжиться и дальше, конечно, нужно двигаться официально, все это регистрировать и брать фамилию.
2: Хорошо, давайте так, прошло 3 года, все прекрасно, вы уживаетесь ремонтом, обои поклеили, прям душа в душу, все нормально, но предложения нет. Так что, тогда человечек гнилой получается? Если предложение не сделать.
1: Стасик, ну ты просто израненный, видимо, первыми отношениями, поэтому ты не торопишься туда.
2: Аню, да не израненный я первыми отношениями. Откуда у тебя?
1: А давай вот у твоей девушки спросим, нравится ей?
2: У какой? У моей? Так позвони.
1: Давай.
2: Только позвони, у тебя есть номер.
0: Я как кино смотрю. Да не израненный я, Анютка.
2: Я просто потому что... Слушай, все нормально было в первом браке. Просто так случилось, что вот он закончился. И он, дело не во времени. Просто так получилось. Это
1: все прекрасно, но сейчас у тебя другие отношения, и ты все равно рассуждаешь, эгоистично.
2: Нет, я тебе вопрос-то в чем? Если вы идеально живете, но предложение не поступило, то есть нету
1: Значит, кто-то не готов к этому.
2: Так а зачем оно нужно, если и так все идеально? Если человек не готов пока сделать предложение, то есть, не хочет вот этой мороки, его все нормально.
1: Вопрос в том, что двоих должно в отношениях устраивать. Если вас двоих устраивает такое, то окей. Но все, я тебе еще раз говорю, я бы поговорила.
2: Только поговори.
1: Ну, давай.
2: А потом не жалуйся.
1: Хочешь, в прямом эфире позвоню?
2: Давай.
0: Ай, горячо. Официальный или гражданский брак обсуждаем. Пишите ваше мнение, вы знаете, в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Вейкаперы.
2: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Пу-пу-пу, 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы в этом часе принимают вопросы для Фила. Он у нас эксперт по технологиям.
2: Ребята, я там, если что, пальчики загибаю. Пожалуйста, спасите меня. У меня тут просто давление. Два мужика, давление.
3: Так таблеточки попей, давай.
1: Браки мы обсуждаем, гражданские или не гражданские. Вот что, спорим вне эфира даже.
2: Батька задела просто вообще.
3: Да не задела, просто есть какая-то версия. Если не знаешь, не говори. Я считаю вот так вот.
2: Я буду предполагать.
3: Пожалуйста, это прекрасно.
1: А все проходит через меня. Я как в сауне, можно веник даст.
3: Ты хоть, знаешь, лучший подарок — это эмоции.
1: Реально,
3: спасибо. Это все тебе.
1: Спасибо, родные. Ребята, теперь к следующему этапу. Новости интересные. Дети же, да, в браке рождаются.
2: Ты решил,
1: да. Получается очень круто. У меня новость есть. Китайские дети испортили чужую Феррари. В общем, они сделали из нее горку. Просто начали кататься с крыши, лазить по ней и так далее. Испортили, помяли крышу лобовое. И родители отказались платить. Говорят, мы не будем. Дети, вот, а это дети всего лишь, что...
3: Цветы жизни.
1: 10 лет примерно.
2: Я думаю, что по суду все-таки они обязаны будут платить.
1: Да, потому что есть все-таки запись, видеонаблюдение, и все это будет предоставлено владельцам. Ну, грустно, представляешь, выходишь, а дети твои по Феррари лазят. Ну...
3: Не-не, давай так, выходишь, а какие-то дети лазят по твоей Феррари.
1: Это еще грустнее.
3: Когда твои дети лазят, ну, ты такой, ну, что ж поделаешь.
2: Я бы хотела хоть раз в жизни сказать по моей Феррари.
1: По моей Феррари дети лазили, да?
2: Да, красиво, да, звучит?
1: Интересно.
2: Мне идет.
1: Да. Вообще, классно. Ну, наверное, здесь нужно применять... Не хочу призывать к этому.
3: Да нет, слушайте, ну, все действительно должно решаться по суду. Если вы не можете воспитать своих детей, что они чужое имущество портят, ну, тогда расплачивайтесь за это.
1: Ну, опять же, если мы обсуждаем брак, правильно? Нужно же как-то в браке воспитывать детей, да? Показать, вот это дорогая машина, по «Жигули» делась.
2: Подожди, давай. Куда мы в воспитание ушли? Давай по поводу, вот смотри, детей. А если вы, например, считаете, что окей, сожительство, вот когда дошли до момента, что хотите детей тоже оставаться в сожительстве, или здесь нужно уже регистрировать перед детьми?
3: Ну, ты же регистрируешь детей на себя, ты записываешь их, что они...
2: Ну, то есть вы как бы поддерживаете, что в принципе можно и дальше продолжать идеально существовать, просто ребенку дать свою фамилию.
3: Если удобно, да, вписывать. Ну, ты же можешь вписать себе в паспорт без брака, то есть, да, это мой ребенок.
1: Мне очень сложно предполагать то, что я не проходил.
2: Я считаю, что семья — это одна фамилия, это как бы штамп в паспорте, и у ребенка фамилия, естественно, отца, и у мамы такая же фамилия.
3: Фамилия, ну, не обязательно по крови.
2: Семья, грубо говоря, имеет одну фамилию, я так считаю.
1: Да, и мы продолжаем обсуждать. Друзья, еще час как минимум будем. Официальный брак или гражданский, официально лидирует в наших голосовалках. Пишите свое мнение в нашу соцсеть.
0: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ребята, продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Еще до середины июля будет идти. Вчера играли у нас португальцы. Криштиану Роналду, тот самый, против Хорватии. 2-1, победа Португалии. Если что, они проходят в 1/8. Но, что самое важное, интересный факт. Роналду удалось избавиться от проклятия на чемпионате мира. Он впервые в своей карьере забил в плей-офф чемпионата мира. Никогда он такого не делал. Все думали, что это ну какое-то проклятие. Почему Криш не забивает? Вчера с пенальти. Пау! Хорватии. Говорит, домой.
2: И у какой-то бабки порушились все планы.
1: В общем, да. Поэтому вот, теперь знаете, что Криштиану Роналду может и в плей-офф забивать.
3: А меня кто-то фан-группу Месси позвал.
1: Кто? Он тебя просили денег?
3: Нет.
1: За вступление? Ну тогда вступай, хорошо. Тогда мы можем не переживать за тебя. И еще один фактик интересный. У большинства кошек непереносимость лактозы, представляете? А мы котику молока надо налить.
3: А я и про собак вчера, когда искала факты, они тоже молоко не особо переваривают.
1: Да-да-да, поэтому, знаете, и у котят может быть непереносимость.
3: А зачем тогда лактозы? Все дают полакать молоко?
2: А все котятам? Привыкли к тому, что кошка это ест.
1: Это, знаете, я вчера приехал к ребятам в ТТС-сервис. Нужно было прогностирововать тачку, диагностировать тачку.
3: Они были... Какой в ТТС?
1: Да, ТТС-сервис.
3: А, в ТТС.
1: Да,
3: ага,
1: друзья
3: я
1: мои.
3: Там была.
1: Хорошие, туда идите.
3: Да, ТТС.
1: В общем, в чем суть? История. Они были вчера на шашлыках и сгорели. Ну, естественно, Димон там, работник есть, он мажется сметаной.
3: Господи, я сейчас...
2: Стоп, кто сгорели? Шашлыки или ребята?
1: Люди на солнышке, все.
3: Обгорели,
1: да.
2: То шашлыки были все-таки.
3: Потому что сейчас звучало максимально странно.
2: Что-то с мясом обгорело.
1: По-омскому сказал.
3: Обгорели пацаны.
1: Да, помазались сметаны. И мы пришли к выводу в обсуждении, что почему сметаной мажемся? Ну, потому что раньше-то не было средств доступности вот этих всех пантенолов и так далее.
3: И сейчас лайфхак Кока-Кола снимает.
2: Что-то с мясом обгорело.
1: По-омскому сказал.
3: Обгорели пацаны.
1: Да, помазались сметаны. И мы пришли к выводу в обсуждении, что почему сметаной мажемся? Ну, потому что раньше-то не было средств доступности вот этих всех пантенолов и так далее.
3: И сейчас лайфхак Кока-Кола снимает ожоги.
1: Кока-Кола. Да, вот этого не было. И крутых мазей.

0: Полина, 4-летняя.
1: Забирайте быстрее, он самоед, он так сам себя съест.
0: Бесплатно, или... самоед, это порода.
2: Я понял. Существует еще один факт вам. Обнаженная версия Мона Лизы. Представляете? Я ее вот наблюдаю, а вы можете посмотреть в интернете. Написана она Салай, одним из учеников Леонардо да Винчи. Выглядит страшно, если честно. Посмотрите, да? Кому интересно.
1: Это первый в мире фанфик.
2: Первый.
1: Получается так.
2: Да, она обнаженная, и стрижка у нее каре, если вам интересно.
1: Где? Рассталась с парнем.
2: Заинтриговал максимально?
1: Да, в интернете. Я вижу, но выглядит так себе.
2: Салай, Мона Лиза, вбивайте.
3: Рекорд. Реклама.
4: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание, правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
9: Дорогой, давай уже дом построим.
10: Забей.
9: Что значит забей? Ты же обещал дом.
10: Забей.
9: Как это забей? Почему? Куда?
10: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
11: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
9: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
10: Короче, забей.
12: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: твои каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, Вейкабер, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, интересная новость по поводу iPhone 18 Pro Max. Он получит увеличенную батарею в зависимости от региона. Как всегда, европейская версия будет чуть с меньшим аккумулятором, 5235 мАч. Кстати, это на 8,5% больше, чем у предшественника. Американская версия, так как там есть SIM, соответственно, место под SIM-карту никто не занимает, будет аккумулятор больше, 5425 мАч. Но, как вы знаете, в России есть вопросики по поводу будущего айфонов. Samsung планирует внедрить технологию Privacy Display в линейку Galaxy S27. Если вдруг вы не знаете, то это технология, которая стартовала в 26-й серии, так называемый антишпион, когда сбоку вы не видите, что человек делает на своем смартфоне. Много было претензий по поводу этой технологии, но, видимо, в 27-й серии Samsung будет ее улучшать. ФАС выдала предупреждение компании Apple, обязав устранить нарушения на российском рынке. Регулятор требует прекратить создание дискриминационных условий для российских поисковых систем и обеспечить исполнение закона о предустановке российского ПО. Apple не выполняет требования по предустановке обязательного российского ПО, включая мессенджеры и магазин приложений. За неисполнение требований компании может грозить штраф 4 миллиарда рублей. Кстати, компания Samsung отказалась от использования собственных чипов Exynos в бюджетных смартфонах Galaxy A18. В A18 будет стоять Mediatek, а в 5G-версии будет Qualcomm. По поводу процессоров Exynos тоже ходит очень много разговоров, и продвинутая аудитория не сильно любит самсунговские процессоры. Они обычно меньше дают по производительности, похуже по автономности и на камеру тоже влияют не лучшим образом. А теперь давайте посмотрим на рейтинг AnTuTu и самые мощные смартфоны среднего ценового сегмента по итогам июня 2026 года. Лидером становится iQOO Z11. Это, кстати, китайская версия, потому что российская версия на другом процессоре. На втором месте Honor 600 Pro с процессором Dimensity 8500 Elite. Российская версия тоже имеет другой процессор, а на третьем месте Honor Win Turbo. Ну, все это китайские смартфоны. Кстати, появились новые подробности по поводу свежего Galaxy Z Fold 8. Samsung планирует анонсировать свои новые устройства в конце июля 2026 года, а фотографии и утечки уже есть. Поэтому Z Fold 8 станет шире, чем предшественник. В сложном состоянии телефон выглядит компактнее, чем Galaxy S26 Ultra. Вроде как компания хочет улучшить камеру и установить новый ультраширокоугольный модуль на 50 мегапикселей. Ну а вообще ждем, конечно же, презентации, потому что Samsung в июле планирует представить сразу несколько устройств. А вот в Европе стартовали продажи складного смартфона Honor Magic V6. Я с ним ходил, очень достойное устройство. Первые, кстати, покупатели получают скидку в 600 евро. Это флагманский смартфон с топовым чипом и крутой камерой, а также дорогой ценой — 1700 евро. Кстати, в России этот смартфон можно приобрести гораздо дешевле. В Германии вообще цену заломили. После промо-периода цена составит 2300 евро. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну а мы с вами не прощаемся. Минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересовались, какой, может быть, складной смартфон стоит приобрести, я напомню, что, кстати, Apple готовит тоже свой складной смартфон осенью. А может быть, вы хотите приобрести часики, у вас только 5000 рублей или крутые наушники от компании Sony за 20-ку, и вы не знаете, стоит брать или нет. В общем, любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Radio Record присылайте. С вейкаперами выберем самые интересные и ответим в прямом эфире.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Уверенный проход Испании, драма Хорватии и победа Швейцарии. Испанцы без проблем раскатали Австрию со счетом 3-0. Дубль оформила Ярасабль и еще один гол на счету Порро. В матче Португалии и Хорватии разыгралась очередная драма. Сначала хорваты повели после точного удара Перишича. Однако сначала Криштиану Роналду забил с пенальти, а уже в добавленное время Рамош забил и второй гол. Не успели португальцы порадоваться, как пришлось серьезно напрячься. Йошка Гвардиол сравнял счет на 113-й минуте. Однако в итоге арбитр этот гол не засчитал. 2-1. После игры Криш растрогался, ведь победа была посвящена памяти ушедшего из жизни Диого Жоты, который умер ровно год назад. А Швейцария уверенно прошла Алжир. Мбело и Ндойе сделали счет 2-0. Криштиану Роналду стал самым возрастным участником матча плей-офф в истории Мундиалей. На момент поединка с Хорватией футболисту был 41 год и 147 дней. Также он забил и самый возрастной гол в истории плей-офф чемпионатов мира. Кстати, сестра Криша раскрыла инсайт. Этот Мундиаль станет для него последним. Как будто и без нее понятно, что в 45 лет на таком турнире играть будет сложновато. Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин спрогнозировал финал чемпионата мира. По его мнению, в решающем матче сойдутся Франция и Англия. Ну что ж, посмотрим. Как говорится, ожидания Андрея – это его проблемы. Сегодня в 21:00 ждем зарубу Австралии с Египтом. Кажется, что силы соперников равны. В час ночи Месси постарается наколотить как можно больше голов в матче своей Аргентины против Кабо-Верде. А в половину пятого утра сыграют Колумбия и Гана. Турнир уже покинули 5 африканских сборных, и ганцы явно не намерены пополнять этот список. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд, реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
11: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
12: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Вот-вот он трубку возьмет и пойдем в прямой эфир. Ну вот, кстати, уже и Филипп. Филипп, привет.
1: Филипп, ты тут? Привет, как дела?
2: Привет, как дела?
1: Привет, погнали вопросики. Какие наушники выбрать до 10-13 тысяч?
2: 10-13 тысяч.
1: Ага, много.
2: Ну, за десятку можно взять новые последние самсунговские наушники, например, Buds 4 Pro. Хорошие, интересные. Это уже, соответственно, хороший уровень. А вообще до этих денег можно взять и OnePlus Buds Pro 4, например. Тоже очень хорошо. Так что смело могу вот этим давать.
0: Классно. Видел Samsung раскладушку за 25 тысяч. Что она из себя представляет вообще?
2: Честно говоря, не знаю, что такое Samsung за 25 тысяч. И я не рекомендую брать Samsung за 25 тысяч, потому что Samsung раскладушка нормальная будет стоить, ну, там, 80-100. Вот. А что за 25? Наверное, что-то старенькое. Все-таки Samsung в этом году выпускает уже 8-е поколение, то есть они уже 8 лет выпускают раскладные смартфоны. Соответственно, нужно это иметь в виду. Прошлогодний очень прикольный Samsung был, Z Fold 7, вот, но это все равно 100 тысяч рублей и плюс-минус.
3: Слушай, ну там же не написали прям телефон-раскладушка. Может, это реально раскладушка Samsung какая-то технологичная?
1: Возможно, да.
2: У нас
1: место.
2: Юмор появился в коллективе. Ну, отлично, давай.
1: Рассматриваю покупки Vivo X300 Pro или X300 Ultra. Есть ли смысл доплатить и взять Ultra?
2: Ультра – это такой смартфон, у которого все круто, кроме нюансов. Он более необычный для обычного среднестатистического человека, потому что у него камера основная на 35 мм. Для тех, кто не врубается, что это такое, ну, лучше в это не вписываться, потому что вы можете оказаться в ситуации, что вам это будет не очень удобно. Вот. А для тех, кто знает, это такой более кинематографический формат. В нем есть свои плюсы, огромное количество фотографов любят фотографировать на 35 мм, и это действительно есть в этом очень прикольные штуки, но к этому надо быть готовым, потому что все выглядит немножко не так, как мы привыкли.
0: Так, Huawei Pure 80, как телефон хороший. Хочу услышать мнение эксперта, Фил. За тебя все сказали, просто поделись.
2: Huawei тоже все хорошо, и стоит отметить, что та вещь, которая у нее главная есть сложность, это отсутствие Google сервисов, по большому счету никак не влияет, когда ты пользуешься нормальным телефоном и умеешь его настраивать, а в интернете масса видосов, в том числе у меня на канале, как настроить, установить Google сервисы, то проблем никаких нет. Классные телефоны, Huawei, я их в целом всегда рекомендую, потому что они и хороши по камере, и по автономности, и как они работают. Вот. И сейчас будет летом выходить в конце лета новый флагман Huawei Pure 90 Pro Max. Вот, можно его дождаться. Но цены порой дороговаты вначале, а потом хорошо.
0: Круто, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
1: И до встречи в эфире.
2: Спасибо, ребят, спасибо, увидимся.
1: Пока.
2: Услышимся.
4: На рекорде.

0: Совсем немного обсудим еще официальный или гражданский брак и подведем итоги голосования. Но перед этим ваше сообщение.
1: Наташа пишет: привет. А мой мужчина жениться на мне не хочет, аргументируя это тем, что бессмысленно, отношения, лучше это не сделает. При этом у нас есть дочь, 2 года. Думаем уже о втором ребенке, даже парные татуировки готов сделать с инициалами. А в прошлых отношениях жениться предлагал девушке, правда, только лишь бы она не ушла от него. Вот и как быть, если замуж-то хочется, то реально с фамилией бывшего мужа хожу, надоело.
0: Честер пишет: вообще не считаю, что там в паспорте чем-то таким обязательным. Брак нужен для каких-то серьезных вещей. Например, дети, совместная покупка недвижки. Тогда, конечно, лучше всего оформить. Кстати, зачастую люди после заключения брака быстро разбегаются, пишет Честер. Есть несколько личных примеров. А до штампа жили в душа душу. Как будто совпадение? Не думаю, говорит. Моим отношениям вне штампа в паспорте 20 лет на данный момент.
2: Ну, так все правильно говорит. Идеально.
1: Ребят, привет. Со своей половинкой познакомился в 2010 году. Как-то вечером она сказала, что беременна. Ну, и я предложил жить вместе. С тех пор у нас 4 пацана и лапочка-дочка. Правда, после рождения 4-го пацана я предложил оформить официально наши отношения. На что она ответила: ой, можешь уходить, когда захочешь, ты свободен, как при первой встрече. Мы поржали и заделали дочку. Считаю, что штамп должен стоять у тебя в сердце, в сознании.
0: Вот в этой паре живет любовь, и она чувствуется сразу, да?
1: Поржали, заделали дочку.
0: Все классно. Кимир пишет: для парня со штампом опаснее, конечно. А вообще, если любимая, ставишь условия: окей, сначала венчание, а через год и штамп в паспорте. В итоге как ветром сдувает. Или идею штампа, или любимую. Делов-то, говорит.
1: Так, давай посмотрим, что победило в голосовалке. Это важно.
0: Давайте,
1: у нас всего 2 варианта ответа было, да?
0: Конечно же. 63% официальный брак, 35% гражданский. 7, видимо, не определились, проголосовали за «напишу в комментариях». Но официальный брак, естественно, конечно, победил. У нас все в браке большинство. Хорошо вам?
2: Нормально.
1: Шикарно.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ну что, в этом часе мы на вопросы отвечаем, да?
3: Мы с удовольствием ответим на любые вопросы. Можете блиц Никитосу самые каверзные вопросы присылать, а он будет, не думая, отвечать на них. Не смотри в чат, кстати, да, целый час, можно?
2: Вообще.
3: Любые вопросы имениннику, он на все ответит.
2: Ну и вам же можно присылать, правильно? То, или можно. Я один буду? Хорошо, давайте, вообще любые вопросы присылайте. Ну и, конечно, про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд не забываем. Возвращается, этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста, это Ронски Спит, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября, Москва, VK Stadium, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir, «Трансмиссия Портал». Все подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. А, ребятки, импульсивные покупки, опять. Новое исследование. Оказывается, россияне сливают до 150 миллиардов рублей в год на ночной шопинг. Это только на ночной.
3: А что, ночью дешевле?
2: Нет, дело в другом. Как пишут в новости, пока нормальные люди спят, так и написано, кто-то заказывает массажеры для шеи, третий чехол на телефон, и на ночные часы приходится 7-12% оборота маркетплейсов в принципе. Это из-за желания себя как-то порадовать, из-за того, что вы устали, себя наградить и так далее. Люди не идут в соцсети, идут на маркетплейсы посмотреть, что же там есть, такие, о, эта штука мне нужна. То есть даже советуют, ночью не заходите на маркетплейс, больше купите то, что вам не надо. Вот.
4: Да, дождитесь утра, там скидочки подтянутся.
2: 150 миллиардов ежегодно. Представляете?
3: Знаешь, больше всего я сейчас сижу и думаю об этих исследователях. Это же анонимные исследователи. Ты понимаешь, что нам навешивают просто информацию благодаря вот таким исследованиям. Это просто анонимные люди, без фамилий, без имен. Кто эти люди, которые это исследование провели?
2: Какие-то люди.
4: Слушайте, ну после этой новости у нас же что в голове останется? Ночь, маркетплейс.
3: Ну так же,
4: 150 миллиардов. И ты такой, что 150 миллиардов? Заходишь, а, вот я же хотел себе штуку.
3: Прям программирование происходит. Таким вот исследованием.
4: Банк приколов, закажу 150 миллиардов, и все.
3: Никогда ночью ничего не заказывала, теперь захотела.
2: А вы посмотрите отзывы там еще на различные товары, это бывает очень смешно. Я захожу как в соцсеть, это настолько весело.
3: А, кстати, кто-то общается там реально.
2: Да, там переписки есть целые, ветки обсуждений.
3: Да.
2: Но это скоро точно превратится в что-то большее.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: брейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про госавтоинспекцию МВД РФ?
2: Нет, еще.
1: Про тайну дружбы?
2: Нет, еще. Давай, третье.
1: Про камни?
2: Нет, про имя Никита.
1: О, неожиданно.
2: Я хотела тебя удивить.
1: Давай, что там?
2: Значит, Никита происходит от древнегреческого слова «никитес», что буквально переводится как «победитель».
1: Никитес?
2: Никитес.
1: Можете называть меня теперь Никитес?
2: А, хочешь просто «победитель».
1: Нет, Никитас.
2: Победитель Стас и Рыжая.
1: Никитас.
3: Как чипсы.
1: Да.
2: Никитас. В России имя Никита является одним из самых распространенных мужских имен. Часто используется в сочетании с отчеством, например, Никита Сергеевич. Но у нас не совпадение, у нас Никита Александрович.
1: Есть такое.
2: Так, есть святые с именем Никита. Святой Никита Новгородский, Святой Никита Готский. Сокращение Ники, Нике, Никит, Никитка.
3: И есть полусветлый Никита. Никита Омский.
2: Никитка. Так, в русском языке может использоваться как мужское, так и женское имя в форме Ники.
1: Неплохо.
2: А известные люди с именем Никита. Никита Хрущев, Никита Михалков, Никита Богословский.
1: Кожемяка где?
3: А Кологривый?
1: Кологривый где? Кучеров?
2: Ну, конечно, много. Ну, что ты. Вот, кстати, да, в Древнюю Русь пришло в 10 веке. Именно так звали легендарного богатыря Никиту Кожемяку.
1: О,
2: согласно фольклору, победил змея. О!
3: Кожу мять будешь?
2: И прочертил на земле границы государств с помощью гигантского плуга.
1: Ничего. Ну и самое главное, мы же главный ред флаг, да, по соцсетям? Никита и Настя, мы же помним.
2: Это вы придумали, Никита и Настя.
1: Это мы, думаешь, придумали?
3: Никит, что со змеем-то?
2: Что со змеем?

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 3 июля.
2: Овны, сегодня вам придется ревновать вашего любимого человека, причем даже не к телевизору или хобби, а к вполне живому человеку.
3: Тельцы, сегодня главное для вас видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.
4: Близнецы, сегодня вам не просто будет решиться на то, чтобы сделать некий ответственный шаг.
2: Раки, сегодня вашему любимому человеку будет не просто расставаться с какой-то мечтой, касающейся ваших с ним отношений.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек проявит себя как замечательный собеседник.
4: Девы, в этот день у вас появится достойная альтернатива вашему любимому человеку.
2: Весы, в любовных делах вам сегодня все будет удаваться, на удивление, легко и быстро.
3: Скорпионы, особенно те, которые достигли возраста 21-27 лет и родившиеся

0: 6 до 11 часов утра сегодня просто необходимо протереть все люстры в доме и починить всю электрику.
1: Стрельцы, в этот день вам придется выполнить обещание, которое вы дали вашему любимому человеку довольно-таки давно.
2: Козероги, вы и ваши отношения очень изменились за то время, что они существуют.
0: Водолеи, фортуна, дама, непостоянная, однако сегодня она может вам сопутствовать.
1: Рыбы, не будьте собакой на сене и честно признайте себе, нужны ли вам такие отношения с этим человеком. Любите друг друга, друзья.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предупредили о возможном подорожании и задержках ремонта автомобилей. В Союзе автостраховщиков заявили, что из-за проблем с доставкой запчастей сроки ремонта могут увеличиться, а его стоимость вырасти. В РФС высоко оценили шансы сборной России сыграть в отборе к чемпионату мира 2030 года. Президент Союза Александр Дзюков заявил, что вероятность участия команды очень велика. При этом он отметил, что футбол остается политически чувствительным видом спорта, поэтому на национальной федерации продолжают оказывать давление. Искусственный интеллект стал главным помощником российских студентов. По данным исследования, ИИ для учебы используют 85% опрошенных. Чаще всего нейросети помогают с подготовкой материалов и поиском информации. Главной мотивацией для учебы большинство студентов назвали будущую карьеру, а самым популярным способом настроиться на занятия – уборку рабочего стола. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: У меня на пятницу добрейшая. Заказчик попросил положить ему побольше риса и в результате получил работу в ресторане. Вот что мы знаем об открытости, о честности. Мужчина реально сделал заказ и написал записку, что он питается один раз в день, потому что потерял работу, вынужден экономить. И когда заказ был доставлен, растроганный этот человечек увидел не только дополнительную порцию риса, но и записку от владельца ресторана «Приходи ко мне работать». И он реально согласился на предложение и работает, и обещает стараться.
1: Ну, все, история с началом, серединкой, концом, все, как будто я обсуждать.
2: Прямо трудись, прямо вообще на полный метр замахнулись.
3: Ну, а кем он его взял работать?
2: Не знаю.
1: Другом.
3: Другом? Ты теперь перебирать рис.
2: Ну, когда человек нуждается и ест один раз, он просто озвучил это и ничего не просил. А есть люди, которые готовы помочь.
1: Классно, классно, по-доброму. У меня не совсем доброе. В США начали суд из-за Тунтун Сахура. Помните ту самую деревяшку сбитой? Популярен был в мемах, да, когда это все. Бомбардиру крокодила, что там, балерина капучино. Вот, в общем, тот деревяшка сбитый. Тунтун Сахур его называли. Одна компания создали героя этого и хотят его удалить, в общем. Он появился в одной игре. А те говорят, зачем вы используете нашего персонажа, те, кто создавали его с помощью искусственного интеллекта, да, говорят, вы не вправе его использовать. А те, кто использовали, говорят, так он же создан искусственным интеллектом, он никому не принадлежит, поэтому мы взяли его в игру. Они такие, нет, это неправда, мы создавали его множествами промптов и так далее. В общем, суд уже вот начинает разбираться в этих искусственных интеллектах, кто кому что принадлежит. Тунтун Сахур чей? Он ничей получается.
3: Но нет, если ты его сам сгенерировал, ну, то есть имеется в виду, если ты задавал вот эти показания к его генерации, то, наверное, ты им владеешь, ты его первый применил.
1: Вообще, сейчас существует закон, даже вот в музыке. Я читал, что если ты создаешь музыкальный трек или используешь искусственный интеллект в музыкальном треке, ты должен это указать раз, а во-вторых, ты можешь публиковать его только в том случае, если у тебя есть подписка на этот искусственный интеллект. Да.
2: Разрешение от искусственного интеллекта.
1: Грубо говоря, да, в коммерческих целях. Если нет подписки, ты вообще не имеешь права это публиковать только в личных целях. Вот в чем история.
2: Но сейчас, я думаю, что просто еще не до конца разобрались, как это законодательно устаканить, но то, что очень много треков реально стали популярны, созданные в ИИ, это факт.
3: Да. Я предлагаю, чтобы судья был искусственный интеллект по поводу Тунтун Сахура.
1: Ну, защищать Тунтун Сахура точно должен искусственный интеллект, какой-то созданный.
3: Все, дело сразу провалилось.
2: И судья, и адвокат нам нужен, и прокурор.
1: Пусть они там сами поборются, да. Мы просто посмотрим. Но зачем вот это вот?
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ну что, отвечаем на вопросы и отправляемся уже в выходные. Что там из интересного? Не читал он, как обещал чат.
1: Так, смотри, много не пей, мало тоже, это тебе рекомендация.
0: Неплохо.
1: На день рождения.
0: Хорошо.
1: Вопрос такой, что бы такое съесть, чтобы похудеть?
0: Так, лучше ничего не съесть, чтобы похудеть.
1: Замечательно. А правда, что Никита среди вас самый бедный, поэтому работает на Радио Рекорд и утром, и днем?
0: Да, и
1: конечно, правда.
0: И всякое.
1: Что скажешь, физически, давай, унижай себя.
0: Я развиваюсь просто здесь.
1: Следующий вопрос. Всего, всегда и везде, куда сегодня подъезжать? Где? Где поляна?
0: Поляна, нет ее, и она пока ищется, она в поисках найти хорошую поляну.
1: Ага. А откуда, из какого рода пошла твоя фамилия, раз уж мы поговорили об имени?
0: Ох, ничего себе, я не знаю, вообще...
1: Подарите Никитосу родословную.
2: Причем не исследование родословное, а прям реально, привет, я тебя усыновляю, теперь ты граф.
0: Да, вообще она происходит от буря, ну вот это я знаю.
1: О, как подходит.
0: Эмоции, да.
1: Буря мглой небо кроет. Так, что еще, значит, поздравления, та-та-та, буду с тобой, Никита, куда делась знаменитая 1000 в 10 утра, а мы уважаем авторское право, и 1000 принадлежит человеку, который ее кричал.
2: Да мы ее разменяли уже давно.
1: Так. Ну и вопрос от Станислава, все, что ты хотел спросить за все эти годы.
0: У кого?
1: У тебя.
2: Я, получается.
1: Да, да.
2: Че, как сам?
0: Да ничего, нормально.
2: Не, я знаю, что, смотри. Ты экспонат?
0: Я твой фанат. На 1000 карат. Друзья, спасибо вам большое за это утро, за эту неделю. Услышимся в понедельник. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классных выходных. Встречаемся на ВК-фесте в Питере. И ждем, обсуждаем в понедельник в 7 утра.
2: Всем отличного дня.
1: Пока. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд, и мы, конечно же, живем двумя вещами. Первое — это то, что завтра начинается ВК-фест, точнее так, ВК-фест для нас, конечно же, начался, наверное, еще полгода назад, может быть, даже быть больше, а завтра уже состоится финал этого мероприятия. Завтра и послезавтра все приглашаем в парк 300-летия в Санкт-Петербурге, круто проведем время, естественно, будет сцена Радио Рекорд, и куда мы вас также приглашаем, будут классные артисты, заходите на сайт radiorecord.ru, узнавайте, кто будет выступать. Для тех, кто по какой-то причине не сможет быть вместе с нами, у нас будет также трансляция организована, об этом расскажем. Ну и вообще, конечно же, ВК-фест — это самый крупный, самый крутой, самый разнообразный, самый интересный фестиваль, который можно найти на территории России, поэтому чего тут говорить, все прекрасно все понимают. Вот, поэтому это этим мы живем. Первый. Второй сегодня, конечно же, день рождения у Никиты Бурягина, одного из наших вейкаперов, поэтому поздравляем с праздником, желаем побольше классных эфиров, классных идей и прикольных шуток. И давайте, пятница у нас еще обозначена новыми композициями, да, премьерами, тоже об этом поговорим, но пока пару слов о треках, которые будут в этом часе, например, «Дон Диабло». Также послушаем «Free» от Хюгеля. Еще Иман Бек и София Райс. Ну и два талантливых музыканта объединились в Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Ну и пару слов о премьере. Прямо сейчас встречайте легендарный американский диджей-продюсер Дипло вместе с хаус-музыкантом Эдрианом Нунесом записали совместный сингл под названием «Two Steppin'». Прямо сейчас вы все услышите. Хаус-музыки там на самом деле очень немного, потому что трек очень бодрый, очень быстрый, очень плотный. Но самое главное, конечно же, максимально танцевальный. Поэтому прямо сейчас, друзья, премьер на рекорде свежака Дипло и Эдриана Нунеса. «Two Steppin'».
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы. Dance Лето на Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выстраивает отношения с Россией, исходя из собственных национальных интересов и не стремится к кризису в двусторонних отношениях. При этом, по его словам, Армения также учитывает интересы своих международных партнеров. Обсуждение возможной частичной приватизации национальной системы платежных карт пока находится на начальном этапе. Контроль останется за Банком России, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, продажа вряд ли состоится в этом году. Александр Овечкин признался, что если бы не стал хоккеистом высокого уровня, то мог бы выбрать карьеру спортивного журналиста или тренера. По его словам, он в любом случае связал бы жизнь со спортом, даже не став профессиональным игроком. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Рекорд.

Рекорд Дэнс Радио. А вы замечали, что в туалетах аквапарков нет очередей?

танцевальная Россия. Очень интересно узнать у вас, друзья, есть ли у вас прямо самый любимый фестиваль? Понятное дело, что у нас в ближайшие выходные состоится фестиваль ВКФест. Об этом вы все прекрасно знаете. Причем он произойдет не только в Санкт-Петербурге, но еще и Нижний Новгород, Москва. Но, в принципе, есть ли у вас какие-то фестивали самые любимые, на которые вы любите ходить? Конечно же, мы говорим о фестивалях Радио Рекорд. Я напомню, что это и ВКФест, и Пиратская станция, и Трансмиссия. Конечно же, фестиваль Белый. Можно в целом захватить и фестиваль Сенсейшн, как из одной из мероприятий, которые мы делали в огромном количестве. Супердискотека, Теодор Фест и так далее. В общем, любые варианты можете прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд написать. Было бы интересно узнать, какое количество людей вообще интересуется фестивалями и готово на них ходить. В общем, давайте туда. Пока давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Свежак, а даже не то, что свежак, просто очень бодрый трек от Афроджека.

0: Рекорд. Новости.
1: Полис ОМС действует по всей России и гарантирует бесплатную медпомощь в отпуске или другой поездке, заявили депутаты. При отказе в приеме из-за полиса, выданного в другом регионе, необходимо обратиться к главврачу, затем в страховую компанию, а при необходимости в территориальный фонд ОМС или Росздравнадзор, добавили они. Введение личного блога в соцсетях может стать поводом для увольнения, если публикация нарушает конфиденциальность или наносит репутационный ущерб компании. В остальных случаях блог считается личным делом сотрудника, сообщили юристы. В заключительном игровом дне чемпионата мира определились сразу несколько участников 1/8 финала. Испания уверенно вышла дальше и теперь сыграет с Португалией. В очной встрече португальцы обыграли Хорватию со счетом 2-1. Криштиану Роналду забил с пенальти, а победный гол в добавленное время оформил Гонсало Рамуш. Швейцария также без проблем прошла Алжир, победив со счетом 2-0. Отличились Брель Эмбола и Дан Дойе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Рекорд. Реклама. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О! Мастер уже пришел.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
6: Петрозаводск. Встречай!
7: 5-й юбилейный фестиваль спорта
6: «Карелия 3-2026».
7: 18-19 июля. Целых 2 дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
6: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
7: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
6: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
7: Станьте частью масштабного события в республике.
6: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
7: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
8: Без возрастных ограничений.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

происходило, грубо говоря, там предложение руки и сердца. Зовут Иван и Ангелина. И что самое интересное, пока они туда забирались, для меня по-прежнему это секрет. Во-первых, все это снималось. Во-вторых, где-то там летал вертолет с полицейскими. Соответственно, пока ребята забирались, фотографировались, там видосики поснимали, на них просто смотрели, потом они спустили, их, соответственно, скрутили и повезли в полицию. Ну, короче, их отпустили, пока вот отпустили под надзором, так можно сказать. Причем, когда ребят выпустили из полицейского участка, то там, естественно, было большое количество журналистов, они просили, чтобы ребята поцеловались, а в сети парочку прозвали как Crazy Russians. Да, это действительно crazy смотреть, как руферы ползают по самым высоким зданиям планеты. Пишите, что думаете при помощи приложения Радио Рекорд на эту тему. А я пока вам скажу, что у нас сейчас будет много интересных треков, в том числе и премьера этого часа. Ну, давайте начнем с треков. Alessa и One Republic, свежак In Your Eyes.

0: взяты за основу. Парни взяли культовый R&B-шедевр 90-х от группы TLC под названием No Scrubs. В общем, в исполнении этих ребят трек получился по-настоящему мощным, сочным, солнечным хаос-боевиком, который точно вам понравится. Поэтому прямо сейчас премьер на рекорде.
1: Премьера трека.

Настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Beach Party. Mashup. Summer Lounge. Dream Pop. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru 18+.

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит «забей»? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это «забей»? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном. По его словам, в отличие от затяжных военных кампаний прошлого, за 4 месяца его администрации удалось добиться значительных итогов, включая, как он утверждает, военное превосходство над Ираном. Курс по русскому языку как государственному введут в вузах через год, сообщили в Миноборнауке. По поручению президента курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Сейчас в этот перечень помимо русского языка входит история, основы российской государственности и философия. После победы над Хорватией и выхода в 1/8 финала чемпионата мира сборную Португалии тепло встретили в Торонто. Главным героем вечера стал Криштиану Роналду, который забил победный гол с пенальти и позже вышел на балкон отеля, чтобы поприветствовать собравшихся болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Дента Плюс полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Дента Плюс. 45, 45, 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Мам, а когда у меня будет своя комната?
4: Скоро будет, солнышко.
5: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
6: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
5: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
10: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
9: Внимание, правильный ответ.
11: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
12: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
13: Вот это CityLink!
14: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
15: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Всех с пятницы. Потрясающий день, какой уикенд будет, но об этом чуть позже. Хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от Рекорда возвращается. Этой осенью нас всех ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Я в мерче трансмиссии хожу всю неделю. Будем честными, три иностранных артиста выступят непременно. Это Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. Запоминаем даты: Москва, VK Stadium, это 16 октября, 7 ноября, Питер, Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. В этом чате у нас «Пульс драйвера» и «It's a fine day». Кроме того, слышим «Dub Dogs» и «How does it feel?». И непременно «Block and Crown» «Power Dancer». Также «Pnow It Across Song». Премьера трека.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев предложил расширить биометрическую проверку иностранцев на границе на всю территорию России. Он также добавил, что необходимо принять меры в отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей отмечена в 6 сферах. В апреле этого года выяснил ТАСС, изучив статистику. Среди них добыча нефти и газа, деятельность трубопроводного, воздушного и космического транспорта, а также финансовая и страховая сферы. Ламин Ямаль стал лучшим игроком матча Испания-Австрия. В 1/16 финала Испания одержала победу со счетом 3-0. Ямаль начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость обеденного характера. Конечно, любителям поесть ночью назвали самые идеальные продукты. Можно, нужно есть ночью, но я тебе дам! Филипп Беликов нападает на мой инфоповод. Итак, что можно есть ночью? Нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль, грецкие орехи, пить, конечно же, кефир и молоко. Друзья, зачем вы все пьете кефир? Мне кажется, я одна его демонизирую. Надоел, просто надоел. Из примера моей частной жизни, я вчера в половине первого ночи ела котлеты. Котлеты, обычные куриные котлеты. Вы что ели, пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Потому что читмил скоро, потому что уикенд тоже на нас надвигается. Я считаю, можно себе позволить и ночью поесть, и всякой вреднятин. Что? Вы слышите? Филипп Беликов, а диджей Фил на трибуне сейчас находится. Котлеты. Loud Luxury в этом часе. Love You for Life, услышим.

0: Еще Winter's Culture и Lost. Ну, непременно Глеб Филипченко в J-Pop и Джим Бульский в Майорка. Услышим, кстати, совсем скоро. Друзья, не забываем, что день больших премьер в эфире Рекорда, и главный хитмейкер планеты Дэвид Гетта вместе со своим соратником Мортоном представляет обновленную версию своего абсолютного хита «Titanium». Забудьте оригинал в фирменном стиле «Future Rave». Гимн с вокалом Sia обрел колоссальную стадионную мощь. Я пресс-релиз читаю. Пронзительные синтезаторы и разрывную энергетику для главных фестивалей планеты. Встречаем Дэвид Гетта, Sia and Morton, «Titanium» прямо сейчас.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
4: Там и заменила.
5: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Dance лето!
2: На рекорде.
1: Dance.
0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает возможность использования цифрового рубля для международных расчетов и уже ведет переговоры с зарубежными партнерами. При этом переход на цифровой рубль останется полностью добровольным, а уровень конфиденциальности операций не изменится. Забравшиеся на Empire State Building российские руферы предстали перед судом в Нью-Йорке, сообщает ABC News. Судья постановил освободить их под надзор. Следующее заседание по делу россиян намечено на 24 августа. Криштиану Роналду опроверг слухи о завершении карьеры в сборной Португалии после чемпионата мира. Он заявил, что примет решение позже, обсудив его с семьей, а сейчас намерен сфокусироваться на турнире и наслаждаться моментом. В последнем матче португальцы обыграли Хорватию со счетом 2-1 и 6 июля сыграют со сборной Испании. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Уже завтра и в это воскресенье. Петербург, 11 июля, Нижний Новгород, 18-19 июля, Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте, состав артистов смотрите на нашем сайте 0+.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Record Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, и Кристина, а знаете, что китайцы делают? Я просто с новостью к вам вышла, небольшое такое вступление будет, что они делают. Они не готовятся к ВК-фесту, к нашей сцене, как мы. Они работают, не покладая рук, и вот изобрели новых роботов, между прочим, с почти что человеческой кожей и модельной внешностью. Технологии шагнули довольно-таки далеко, и теперь вот говорят, что все, андроиды от нас уже неотличимы. Вот у меня один вопрос, а кожа там какая? Ну, теплая или не очень? Может, прохладненькая? Оказывается, любую модель можно приобрести уже сейчас, и стоит это на секунду 13 миллионов рублей, слишком дорого, я считаю. Вообще, вот смысл я все это описываю. Друзья, можно же зайти к нам в наш телеграм-канал Радио Рекорд, поглядеть видосик. Очень красивая модель. Модель почти что человека, робота-андроида представлена. Поглядите, вряд ли отличите от настоящего человека. Так что подписывайтесь, кстати, тоже не забывайте. Фишер и Tones and Die в этом часе услышим и Favor. А впереди еще Uncle Flex и SMS.
1: Обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, но никогда не погаснется.
0: И, конечно, Алек и Халид, Dive Into Me.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут расширить список оснований для выдворения мигрантов. По данным «Коммерсанта», иностранцев предлагают в обязательном порядке высылать из страны за дискриминацию, неповиновение пограничникам, участие в деятельности нежелательных организаций и несанкционированных митингах. Российские нефтяные компании практически остановили морской экспорт дизельного топлива. По данным Центра ценовых индексов, поставки переориентированы на внутренний рынок из-за повышенного спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. При этом официального запрета на экспорт топлива со стороны правительства не вводилось. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира. По данным Sky Sport, немецкий футбольный союз рекомендовал ему уйти с поста, и специалист согласился. Основным кандидатом на замену стал Юрген Клопп.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

Санкт-Петербурге. Поэтому, Питер, внимание, все, кто завтра собирается на ВК-фест, всех жду в 16.00 на свой сет на сцену «Радио Рекорд». Помимо меня будут и завтра, и послезавтра у нас очень крутые артисты на ВК-фесте. Ищем всю информацию на сайте radiorecord.ru. Но завтра в 16.00 у нас будет специальное шоу. Я буду играть только русскую и русскоязычную электронно-танцевальную музыку. Это будет шоу-кейс русского часа. Будет много специальных гостей, лайв-выступлений. Это будет не просто диджей-сет, это будет полноценное музыкальное представление на 30 с лишним песен. В общем, обязательно приходите. Те, кто по какой-то причине завтра не смогут быть в парке 300-летия Санкт-Петербурга, мы обязательно запишем все сеты всех артистов и выложим их традиционно в группу Рекорда ВКонтакте и в наш телеграм-канал плейлисты «Радио Рекорд». Ну и прямо сейчас давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут на нашей основной волне. Это будут Baby Rex и David Guetta, Sad Girls. Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy. That's what we do. Robin Schulz и Barbs, Better Times. The Chemical Brothers, Go, The Sofer Remix. Ну а прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, и все это Рекорд Дэнс Лето. Дэнс Лето.

Маша всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance.

0: Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
0: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
3: «Спот»!

0: пришла в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит забей? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это забей? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.
5: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет «Ситилинк» надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в «Ситилинке» акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
8: Подключите интернет «Ситилинк» прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
6: О, мастер уже пришел.
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Lento.

0: Рекорд. Новости.
1: США стали осторожнее в вопросе поддержки НАТО из-за опасений эскалации отношений с Россией, пишет The Economist. По данным издания, в администрации Дональда Трампа союзникам дали понять, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт из-за стран Балтии, опасаясь прямого противостояния с Россией. Министр нефти Индии Хардип Синг Пури заявил, что страна не поставляет топливо напрямую в Россию. При этом он допустил, что индийские нефтепродукты могут попадать на российский рынок через международных трейдеров. Сегодня пройдут заключительные матчи 1/16 финала чемпионата мира. Австралия встретится с Египтом, действующие чемпионы мира из Аргентины сыграют с Кабо-Верде, а Колумбия и Гана разыграют последнюю путевку в 1/8 финала, где победителя уже ждет сборная Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От 31 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Рекорд.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
9: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
8: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
10: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
11: Петрозаводск. Встречай!
12: Пятый юбилейный фестиваль спорта
11: «Карелия 3-2026».
12: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
11: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
12: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
11: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
12: Станьте частью масштабного события в республике.
11: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
12: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
13: Без возрастных ограничений.
14: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Уверенный проход Испании, драма Хорватии и победа Швейцарии. Испанцы без проблем раскатали Австрию со счетом 3-0. Дубль оформила Эрасабль и еще один гол на счету Порро. В матче Португалии и Хорватии разыгралась очередная драма. Сначала хорваты повели после точного удара Перишича. Однако сначала Криштиану Роналду забил с пенальти, а уже в добавленное время Рамош забил и второй гол. Не успели португальцы порадоваться, как пришлось серьезно напрячься. Йошка Гвардиол сравнял счет на 113-й минуте. Однако в итоге арбитр этот гол не засчитал. 2-1. После игры Криш растрогался, ведь победа была посвящена памяти ушедшего из жизни Диого Жоты, который умер ровно год назад. А Швейцария уверенно прошла Алжир. Мбело и Ндойе сделали счет 2-0. Криштиану Роналду стал самым возрастным участником матча плей-офф в истории Мундиалей. На момент поединка с Хорватией футболисту был 41 год и 147 дней. Также он забил и самый возрастной гол в истории плей-офф чемпионатов мира. Кстати, сестра Криша раскрыла инсайт. Этот Мундиаль станет для него последним. Как будто и без нее понятно, что в 45 лет на таком турнире играть будет сложновато. Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин спрогнозировал финал чемпионата мира. По его мнению, в решающем матче сойдутся Франция и Англия. Ну что ж, посмотрим. Как говорится, ожидания Андрея – это его проблемы. Сегодня в 21:00 ждем зарубу Австралии с Египтом. Кажется, что силы соперников равны. В час ночи Месси постарается наколотить как можно больше голов в матче своей Аргентины против Кабо-Верде. А в половину пятого утра сыграют Колумбия и Гана. Турнир уже покинули 5 африканских сборных, и ганцы явно не намерены пополнять этот список. Следите за чемпионатом мира вместе с Рекордом.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Dance Radio. Record.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофоне. Мы начинаем новый музыкальный

завтра, но еще и в Москве и впервые в Нижнем Новгороде. Традиционно рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 11 июля Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Ну и, как я уже сказал, но и не грех повторить, завтра и в это воскресенье Санкт-Петербург, парк 300-летия. Состав артистов смотрим на radiorecord.ru, мероприятие 0+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Вот что будет из самого вкусного и интересного. Алесса и One Republic, In Your Eyes. Бабина и Маркус Дилан, Sweet Dreams, Record Remake. Dub Dogs и Fezzo, How Does It Feel, Record Remake.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля Космо Дэнс. Люди в белом. Подробности на partnershow.ru 18+.

0: мобильный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит забей? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это забей? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.
5: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дай вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, дай вас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дай вас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев предложил расширить биометрическую проверку иностранцев на границе на всю территорию России. Он также добавил, что необходимо принять меры в отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей отмечена в 6 сферах. В апреле этого года выяснил ТАСС, изучив статистику. Среди них добыча нефти и газа, деятельность трубопроводного, воздушного и космического транспорта, а также финансовая и страховая сферы. Ламин Ямаль стал лучшим игроком матча Испания-Австрия. В 1/16 финала Испания одержала победу со счетом 3-0. Ямаль начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2.
9: О, как раз еще и самоката привезли.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката, сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
8: Мам, а когда у меня будет своя комната?
9: Скоро будет, солнышко.
10: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
9: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
10: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
12: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
11: Внимание, правильный ответ.
13: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
14: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
13: Вот это Ситилинк!
15: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
16: Петрозаводск. Встречай!
17: 5-й юбилейный фестиваль спорта
16: «Карелия-3» 2026.
17: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
16: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
17: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
16: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
17: Станьте частью масштабного события в республике.
16: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
17: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
18: Без возрастных ограничений.
19: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10. Рекорд.
20: Дэнс-радио. Рекорд.
21: Дэнс-лет.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И мы начинаем новый музыкальный час. Завтра в 16.00 в Санкт-Петербурге встречаемся с вами на ВК-фесте. Обязательно приходите на мой сет. Но то завтра. А настоящие тусовщики так надолго не загадывают. Давайте подумаем над тем, что мы с вами сегодня вечером будем делать. Во-первых, у нас в 9 вечера традиционное по пятницам шоу Рекорд Мегамикс, где диджей Перец смиксует вам лютый СДВГ-микс, где будет за час отыграно, ну не знаю, может быть треков под сотню, можете сами проверить. А в 10 вечера сегодня у нас будет легендарный MC Жан и его шоу Record Classics, в котором вы услышите лучшие треки за все 30 лет существования Радио Рекорд. В 11 вечера у нас эфир забирает Team Vox шоу Record Party, а в час ночи, ну мало ли, вы будете не спать по Москве, Армин Ван Бюрен и шоу Estate of Trance будет звучать у нас целых 2 часа в нашем эфире. Вот такое вот расписание, друзья. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в этом часе. Это будут Block and Crown, Power Dancer. DJ Smash, Bambi, Record Mix. Pulse Driver, It's a Fine Day, Record Remake. E-books, Graceland, Record Mix. А прямо сейчас Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun. И это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: Сенс.
1: Лето!
0: Одно другому не мешает, как говорят, хорошее.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.

0: Доверие.
1: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
0: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
1: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
0: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
1: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Ну а начнем, пожалуй, с самого яркого в мире инвестиций, потому что рынок в конце недели снова нам напомнил, что споткнуться и упасть можно где и когда угодно. В четверг, 2 июля, российские индексы снова у нас дружно и уверенно поехали вниз. Мы видим, что индекс Московской биржи возобновил свое падение и опустился в направлении отметки 2200, плотно к ней прижался. В пятницу пошел небольшой откат наверх, но, тем не менее, фактически вблизи локальных минимумов мы снова по индексу Московской биржи находимся. Почему снова обвал? Вроде бы вот только, да, от недавнего дна мы оттолкнулись. Ну, тут, пожалуй, главное давление пришло от заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая повысила ожидания по траектории ключевой ставки, то есть намекнула, что в ближайшее время можно дешевых денег не ждать. Ну, а для компании с большими долгами это прямой удар. Не случайно именно такие истории и оказались у нас в аутсайдерах по итогам недели на Московской бирже. Ну, и к этому добавляем снижение цен на нефть и полное отсутствие позитивных новостей по урегулированию конфликта. Вот и возобновление распродаж. Ну, кстати, я разбирала отскок на Ютубе у нас, который мы видели в начале недели, и предупреждала, что эта история, вероятнее всего, недолговечная. Но не все так грустно. Кое-где был и рост. Отдельные бумаги даже выросли на новостях об обратном выкупе акций МГКЛ, например. Строители подросли с энергетиками. Но к тому же пока дивидендный сезон еще поддерживает отдельные бумаги, пусть и в короткой перспективе. Так что рынок раньше времени хранить точно не будем. Ну, как, кстати, и рубль. Хотя всю эту неделю он планомерно снижался.
0: Инвест Фьючер на Радио Рекорд.
1: На неделе ЦБ устанавливал курс доллара выше 78 рублей. В последний раз так было еще в начале апреля. Хотя уже к концу недели регулятор слегка его снизил. Официальный курс доллара на 3 июля составил 77,9 рубля. Ну и Соединенные Штаты тоже делали новости, потому что там вышли у нас слабые данные по занятости. Всего 57 тысяч новых рабочих мест было создано, а ожидалось 110 тысяч. Аналитики промахнулись почти вдвое, но зато это ослабило ожидания повышение ставок ФРС, и доллар в мире просел. Так что рублю несколько полегчало. Что будет дальше с нашим рынком? Ну, аналитики разные сценарии, как всегда, раскладывают. Я бы ожидала все-таки какого-то постепенного откупа дна. Но понятно, что многое зависит от геополитики здесь. Многое, если не все. Ну что ж, друзья, вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель Invest Future. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. И до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.
7: Лето!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто. Как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

Because me professional.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время точное, радиостанция «Это рекорд», и это мы. Кремов Хрусталев, стало быть, все как всегда, буду вместе с тобой обсуждать новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в русском языке при всей его гибкости и богатстве все-таки не хватает иногда нужных слов, которые есть в других языках. В тагальском языке, например, говорят, есть такое слово, как «гигил», которое означает «непреодолимое желание укусить любимого человека из-за переизбытка к нему чувств». Или в немецком языке есть очень нужное нам всем иногда слово «backpfeifendesicht», что означает «лицо, по которому очень хочется ударить». Но самое актуальное – это, пожалуй, японское слово «щегэней», которое, говорят, используют для того, чтобы выразить состояние отсутствия контроля над ситуацией, которую ты не можешь изменить. Этого слова в нашей жизни не хватает все чаще, и не последнюю роль в этом играют лишающие нас чувства контроля над ситуацией новости. Некоторые из которых мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Крем Хруст Шоу.
1: Россияне продолжают активно забирать деньги из банков. По данным ЦБ, только за июнь объем наличных в обращении вырос почти на 450 миллиардов рублей. Это около 13 миллиардов рублей в день. Отток средств в наличные продолжается уже пятый месяц подряд. С февраля по июнь объем кэша в экономике увеличился почти на 1,9 триллиона рублей.
2: Как, вот, боюсь спросить, россияне вообще спят? Ведь когда у тебя столько кэша под подушкой, ты же, наверное, не высыпаешься?
3: Почему? Высыпаешься на мягоньких купюрах под нежный шелест этих
2: мягоньких?
3: Может, не в монетах же у них это все?
2: А может, и в монетах. Знаете, самые надежные такие люди, основательные, они монетам только доверяют. Или, может, они кэш с собой носят в карманах? А то, знаете, я же иногда думаю, что у нас бабушки вот сейчас абсолютно все уже стали ходить с тележками. Может, у них в тележках,
3: да, мошенникам
2: на триллион. А раньше тележки были пустые.
3: Ну да, раньше там было.
2: А сейчас с кэшем. Россияне продолжают активно забирать деньги из банков, да. Только за июнь объем наличных обращений вырос на сколько? На 450 миллиардов рублей. Слушайте, ну это, конечно, плохие новости для банков, потому что так, с такими темпами скоро у нас банки просто закроются, если из них весь налик вынесут. То есть еще немного, знаете, придешь в банк, а на нем табличка там, знаете, как, там закрыто, ушла за наличкой к бомжу у Ленинградского вокзала.
3: Как сейчас на АЗС, как бы. Ну, денег нет,
2: как и в банке. Да-да. Надо, слушайте, нет, ну, банки-то надо спасать. А то, знаете, тут еще я видел как-то видос, Соловьев где-то говорил, что, значит, он предложил забирать деньги у банков. Да, там, забирать у них деньги. Типа, откуда взять деньги, нужно забирать у банков. А в банке же, как мы знаем, это же деньги банкиров, не да, наши, его да. Тещи. Конечно, это не деньги людей, которые они туда приносят на депозиты. Конечно, там еще есть кредиты от ЦБ, но это тоже, кстати, деньги народа. Но неважно. Так вот, смотрите, значит, если половину денег заберет из банка народ, а другую половину Соловьев, то банки все, как бы, лопнут, как банки.
3: Не, ну если половина денег будет у Соловьева, у условного Соловьева, то, значит, сможешь открыть свой банк хороший, справедливый, по справедливости? Чтобы там деньги как бы крутились.
2: А кто в него поверит? Люди выносят не потому, что не верят банкам. И они и дальше будут выносить, очевидно. Это лавинообразный процесс. Так вот, а сейчас я хочу обратиться к банкам, чтобы они все-таки остались. Ребята, ну, хватит, ну, хорошо, допустим, вы не можете там не отдать, держать, они не могут же деньги, когда он выносит, да? Как же, помните, как Остап Бендер, как же не выношу, когда выношу стул, да, и тянуть на себя? Так вот, может быть, гражданам деньги, ну, не то чтобы не отдавать, это нельзя, но, может быть, как-то, знаете, потянуть время. Да, вот пришел человек, чтобы снять, например, там, не знаю, там, свои 20 миллионов рублей, а он ему предлагает кредит на 30 тысяч. Это его может сбить с толку, да, и он может на время забыть про деньги, да? Вообще, конечно, нет. Я вам скажу, конечно, банки виноваты. Потому что им надо лучше, во-первых, туда завлекать граждан.
3: Заманивать, да.
2: А во-вторых, там отвлекать. Потому что, вот смотрите, вот сейчас в банках, там придешь везде, там на этих стойках, там конфетки, вот эти сосульки дешевые, там, и кулер везде. Слушайте, ну это фигня. Ну кулером наших людей, так сказать, не заманишь и ситуацию не спасешь. А что если в банке поставить большой, огромный такой бесплатный пивной кран? Такой пивной фонтан, чтобы пиво лилось, да, рекой бесплатно.
3: А вместо конфеток мангал. И чтобы в банке был штатный мангальщик. А то непонятные там девочки бегают какие-то, да? А с мангальщиком все понятно. Вот он стоит, трудится, абсолютно, работает, напивает, что поднос такой.
2: А вот тогда, да, из банка уже никто на своих ногах не выйдет. И уж деньги точно унести не сможет.
3: Да, и кредит, как бы, человеку после шашлычка с пивасиком, как бы, легче впарить.
2: Да, конечно. И можно первые 10 литров бесплатно, а остальные, когда уже пьяные, уже, ну, все равно же дальше пропьет, да? Вот тогда хоть как-то остановим эту ситуацию. Но в любом случае, проблема-то есть. Люди выносят из банков деньги. И проблема это не только банков, но и нас всех. Потому что, то есть, ну,
3: Выносим.
2: Нет, это как, не ваша проблема, если вы выносите, а проблема тех, кто берет кредиты. Откуда им брать? Так ставки будут, значит, будут другие проценты, давать будут хуже и так далее. Но не в этом дело. Дело же в другом. Ведь скажи нам, может, все это фигня? Может, это не
3: это
2: так?
3: Неправда,
2: это новости?
3: Да.
2: Может, неправда? Так вот, скажи лично ты нам, ты, раз смотришь, ты, скажи нам, доверяешь ли ты банкам? Вот конкретно, доверяю, почему, не доверяю, почему, случай.
3: Да, вот случай, конечно, вот, то есть ты стал, скажем, не доверять банкам после какого-то конкретного случая. Это вот совсем, может, даже с именами и точными адресами этих самых банков. Пиши, мы это почитаем.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пухосос могут зарегистрировать как товарный знак в России. Заявка уже поступила в Роспатент и находится на рассмотрении. По данным СМИ, запатентовать завирусившееся название решил московский рекламщик. Под брендом «Пухосос» планируют выпускать продукты питания, косметику и другие товары, если регистрацию одобрят.
2: Подождите, косметику, это я еще понимаю. Там помада пухосос, типа таким ртом можно сосать пух и не только. Но продукты питания, это что, например, молоко, пухосос или что?
3: Есть у нас там какие-то веселые молочник. Почему?
2: Нет, вот это что? То есть, если, скажем, молоко пухосос, да, то есть на этикетке стоит мужик такой с довольной рожей, да, типа насосал пуха и дал молока.
3: А да? Уже действующий веселый молочник выглядит в точности как пухосос. Видели его лицо?
2: Да,
3: усищи такие.
2: Просто переименовать. Но какие продукты можно назвать пухосос? Там масло, хлеб, что там, холодец, пухосос. Не знаете, мне даже просто от названия холодец-то иногда страшно. А для меня, знаете, это как сочетание двух слов. Холодный конец. А тут еще пухосос.
3: Пухососец.
2: Это они, конечно, с пухососом поспешили. Потому что наш народ еще к пухососам не готов. К продуктам пухосос. Вот если продукты называть просто сос, да? А там, например, там колбасу, там колбаса-сос.
3: Колбасос!
2: Да, и это, кстати, не то, о чем вы подумали. Это в том смысле, что сос, типа, не трогай эту колбасу, беги! Она на 99% сделана из остатка химической лаборатории, а на 1% из трупа собаки. Вот это будет хотя бы правда. Да, пухосос. Продукты питания, косметика, другие товары.
3: Другие товары. Это вот тут очень
2: это интересно.
3: Это что? Вот,
2: нет, а как раз другие, может быть. Не, это может быть, это может быть. Если вот это, да, вот это черный такой, да. Че, веселый пухосос, да. Это как раз меня не смущает. Но самое важное, там в конце была фраза, зарегистрируют эти товары, если регистрацию одобрят. Но, знаете, вот что-то мне подсказывает, что одобрят. Потому что у человека, который хочет назвать продукты словом «пухосос», я уверен, что наверху есть большие связи. Ну, судя по тому, что иногда там говорят, что говорят и что делают. Ну, может быть, ладно, хорошо. Может, ему не разрешат пухосос?
3: А почему не разрешат? Какие поводы? Не разрешить.
2: А что это такое?
3: Нет, не разрешают только в одном случае. Если это уже зарегистрированный товарный знак.
2: Нет, почему? А может быть, сочтут оскорбительным? Оскорбляет,
3: такой,
2: например, тех, кто...
3: Нецензурный.
2: Людей, которые пух сосут, там, есть же такие? Или которые...
3: Да, люди все разные. Видимо, где-нибудь такие же есть, где-нибудь в США.
2: В любом случае, я думаю, что, пухосос... Может быть, еще раз, пухосос не разрешат. Но могут, знаете, попросить заменить слово пухосос на несколько других букв. Может быть, вместо буквы «П» «М», а вместо остальных букв АКС, например.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Сварщикам в Москве начали предлагать до 580 тысяч рублей в месяц. На фоне острого дефицита кадров эта профессия вошла в число самых высокооплачиваемых в столице. Следом идут токари и операторы станков с ЧПУ с зарплатой до 450 тысяч рублей. А электромонтерам готовы платить до 400 тысяч рублей за вахту. Эксперты отмечают, что рабочие специальности все чаще становятся одними из самых востребованных на рынке труда.
2: Это уж новость, конечно, страшная, потому что сейчас все маркетологи, там продажники, HR, юристы, там коучи, все побегут менять профессию на сварщиков. Особенно психологи и дизайнеры, и стилисты. И скоро, конечно, мы столкнемся с таким прекрасным феноменом, как сварщик, бывший стилист. Да, он будет, во-первых, трубы сваривать очень стильно, такой кудрявый.
3: Да, стринг, потому что бывших стилистов не бывает.
2: Не бывает, конечно. Но и сварка скоро будет сама очень стильной. А кто там, электромонтеры, да, бывшие психологи, будут очень проработанными. Это очень важно, когда вот электромонтер, там, да, вот бывший психолог, да, и его будет уже не так просто обесценить. И не так просто заабьюзить,
3: но
2: что очень важно.
3: Сложно с электромонтерами. Потому что, видите ли, в отличие от психологов, электромонтер, в принципе, ошибается один раз. Психолог может бесконечно ошибаться. А тут его как дернет его током.
2: Вот если бы у психологов были такие же условия, то все бы были в электромонтерами. Но, да, пока идут в психологи. Нет, а вы представляете, если, например, в токаре и операторы станков с ЧПУ, если в них еще пойдут, там, да, представляете, там, коучи, да, и, скажем, тренеры по йоге, то вот этот ЧПУ будет вообще очень гибкое, да, такое? Это же то, что нам нужно. А то ЧПУ какое сейчас? Оно такое, да? Не очень, да, или как?
3: Нет, меня что устраивает ЧПУ. Да?
2: Просто вы не знаете, что это.
3: Нет, числовое программное управление.
2: А что это конкретно?
3: Это когда заводишь программку компьютерную, как бы, и станок сам пилит уже там.
2: А вы откуда это знаете? Рассказывали?
3: Ну, рассказывал товарищ.
2: Да, я понимаю.
3: Товарищ сварщик рассказывал.
2: Так вот, значит, рабочие специальности все чаще становятся одними из самых востребованных на рынке труда. Да, так было сказано. Ну, слушайте, я в это не верю. По крайней мере, знаете, только не в больших городах. И уж точно не в Питере и в Москве. Потому что, да какая разница, сколько там зарплата, да, у сварщиков там и у всех остальных. Да хоть в 3 раза по 300. Да, потому что те, кто работает в офисах, они ни за какие ковришки не пойдут в электромонтеры просто потому, что не хотят работать физически. Да хоть 10 раз по 300. Трактористами они быть не хотят. Они в офис пошли работать не за хорошую зарплату, а за хорошую неработу. Да, ни в какие сварщики они не пойдут, особенно после долгих лет, когда
3: их возвращают. Потому что сварщику очень трудно показать, какой он красивый. Они все же красивые очень, да?
2: В офисы, конечно,
3: надо
2: же
3: прийти. А он всегда в маске, как бы, да?
2: Там, да, и собственно, сам факт того, что сейчас нужны сварщики, он не говорит в пользу того, что их очень много, этих сварщиков, потому что все в офисе. Чтобы наши там офисные люди, они сейчас, собственно, и составляют то, что называется там, да, middle, upper middle, да, класс, да, большинство городов, так сказать, собственно, больших городов России. Их зарплаты не заманишь. Их можно заманить как раз только тем, что не надо будет работать.
3: Физически,
2: конечно, особенно, да? Вот чем можно заманить среднестатистического работника офиса? Вот что отличает работу в офисе? Работу в офисе отличает две основные вещи. Первое — это отсутствие, собственно, физической работы. И второе — это то, что ты работаешь на дядю, как бы, да? Так вот, что это может быть за работа, вот такая же, да, чтобы тоже... Что отличает работу в офисе? Работу в офисе отличает две основные вещи. Первое — это отсутствие, собственно, физической работы. И второе — это то, что ты работаешь на дядю, как бы, да? Так вот, что это может быть за работа, вот такая же, да, чтобы тоже физически не работать и при этом на кого-то работать?

0: И вот туда бы, если заманить психологов и стилистов. И я просто об этом мечтаю. Вот, например, там подойдет к тебе попрошайка, там бывший психолог, да? И он у тебя не просто денег попросит, а еще внимательно выслушает и скажет, как проработать самооценку.
1: Да, и к тому же он найдет как бы максимально эффективный путь у тебя деньги снять.
0: Это как раз для меня плохо.
1: Манипуляции.
0: Тогда отменяется. А вот если бомж попрошайка, например, бывший стилист, так это вообще песня. То есть, понимаете, бомж стильный, красавчик такой, ну, как пахнет. Сергей Зверев, а?
1: Ну, пахнет. Не как Сергей Зверев. Хотя я не нюхал Сергея
0: Зверева. Да? Точно? Понимаете, а это важно. Нет, тут либо полностью...
1: А кто тут нюхал
0: Сергея Зверева? Ну, если бы к вам Сергей Зверев подошел, ну, дали бы ему милостыню. Рублей 1700, например.

0: Хруст Шоу.
1: В России официально разрешили продажу бензина стандарта Евро-3. В таком топливе допустимое содержание серы в 15 раз выше, чем в бензине класса Евро-5. Решение власти объяснили необходимостью повысить надежность снабжения страны топливом. При этом автоэксперты предупреждают, что использование Евро-3 в современных автомобилях может ускорить износ катализатора, лямбда-зондов и других элементов выхлопной системы.
2: Да, вижу крем, вижу ваше убийственное выражение лица. Вот, наконец-то, вы и узнали слово «лямбда-зонд».
3: Ну, я знал слово «лямбда», я знал слово «зонд», но думал, что они нигде не пересекутся,
2: да,
3: в этой вселенной.
2: Да, они пересеклись, и вашей жизни уже прежней не будет. Я вижу, даже вы немножко испугались, потому что... А вы представляете, вот если вам ночью бы сказали там «лямбда-зонд», вы подумали, что вас сейчас будут лямбда-зондировать, да?
3: Нет, сказали-то ладно, слова как бы они бесценны. Если бы сунули под нос мне «лямбда-зонд».
2: Это как раз не так страшно. Это, поверьте мне, как старому автомобилисту не так страшно. Ну, и что значит лямбда-зонд? Там износ, что там, катализатора, да? Слушайте, и что? Ну и что износ? Зато бензин! Все, поехали! Может, недалеко, но зато сейчас. И серы в 15 раз в нем больше. Ну и что? Слушайте, а откуда мы вообще знали, сколько этой серы было в бензине до этого?
3: А нафига она вообще в бензине сера? С какого перепуга в бензине должна быть сера?
2: Видимо, это плохо, но зачем она? А вы знали, сколько ее до этого? Я, знаете, я только знаю, сколько серы у вас в ушах. Все. А сколько серы было в бензине, я в душе, не гу-гу. Да? Кто его вообще знает, там, сколько даже до этой ситуации ее было в бензине? Мы что, ее проверяли, что мы вообще ничего не знаем? Больше того, я не знал ни сколько серы, я не знал ни сколько там в бензине перхоти, ни сколько угрей, ни сколько зубных камней. Мы даже не знали, там, насколько его разбавляют ослиной мочой. Помните, нам в фильме «Джентльмены удачи» там говорили, что, типа, там, а, ты там эту... когда ты ослиной мочой на своей бензоколонке, значит, бензин разбавлял.
3: А, кстати, мне всегда было интересно, вот как это происходило технологически. Вот Василий Айбабаевич ловил осла, подносил к нему канистру, вставлял ослиный лямбда-зонд в канистру и разбавлял. Или как?
2: Вот видите, вот это вот самый главный вопрос, знаете, мы не знали. Может, и до этого бензин так разбавляли? Может быть, знаете, может, бензоводы где-то встречались с мочевозами, со словозами, и все, и понеслась. Мы и до этого ничего про этот бензин не знали. Да, и там, ускорить износ катализатора лямбда-зондов, может, этот Евро-3, да? Послушайте, но если это так, тогда это бензин просто идеальный. Потому что это бензин, который решит всю проблему. Потому что если после него все это крякнет вместе с машиной, то автомобили будут просто больше не нужны. И тогда Евро-3 – это бензин, который, собственно, решает проблему с бензином. Да, и я, так сказать...
3: Устраняя, как бы, причину
2: нашего волнения.

0: проблемы. Ну и потом, знаете, евро, ты что, там серы в 15 раз больше, чем в бензине класса евро 5. Ну, знаете, что я вам скажу? А вообще-то, в любом случае, значит, евро 3 это не так страшно. Да, евро 3 это хуже, чем евро 5.
1: Но есть еще евро 1.
0: Да, но это явно лучше, чем евро 1. Значит, есть куда падать. Вот когда уже будет евро 0, вот тогда и будем уже волноваться пешком.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама. Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. От 31 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: У вас есть телефон, а у нас есть радио. Так давайте же совместим приятное с полезным. Вы, собственно, так постоянно и делаете. Вы своим телефоном пишете нам сюда на радио. Ну а мы кое-что из того, что вы понаписали, читаем в эфир. Это мы называем народными новостями и чего там.
1: Но тут у нас была новость, что россияне продолжают активно забирать деньги из банков. Цифры там какие-то совершенно пугающие, совершенно астрономические. Но, видимо, это делают просто почему-то, неизвестно почему, какие-то недоверчивые стали россияне и не доверяют банкам. Предпочитают наличные. И мы спросили тебя, так ли это на самом деле, черт подери? Вот ты выводишь деньги, доверяешь ты банкам, не доверяешь, и почему? Какие-то случаи, может быть.
0: Не, ну, а тут важно, доверяешь не только в смысле, что выводишь, не выводишь, а просто в каких-то в других отношениях. Может, операции там, этому доверяют, тому не доверяют, туда не хожу, сюда хожу, да.
1: И вот очень правильные вещи пишет Саня. Экономически грамотный очень человек такой. Он пишет, доверие должно быть только взаимным. Какого фига я банкам должен доверять, если они мне не доверяют? Под кредит все справки потребовали и договор составили. Под честное слово не дали. Вот, кстати, да, вот действительно, вот, почему вот они?
0: Да, кстати, да, действительно, если... А Саня, он понимаете, вот...
1: Он мамой клялся,
0: конечно, если пришел просто в Грузию, да я сова! Да я что, да зуб даю, да?
1: У кого хочешь, спроси, что я честный человек, да?
0: Да вот Колян хоть, да, вот и все, да, и все, псы, конечно, это действительно, это серьезная проблема, недоверие с их стороны уже. А почему они нам так реально не доверяют? А еще, ну ладно, там справку. Ну, а знаете, когда говорит, там, два, извините, НДФЛ. Я понимаю, еще там один, там, да, ну, два, зачем вам два-то?
1: Да, совершенно непонятно.
0: Это, они, это, вот, это просто мутные, не очень мудро.
1: Да, а вот противоположное мнение от Димы. Очень доверяю банкам. Работал в отделе продаж двух банков, которые все ненавидят. И два раза бежал пятикилометровый марафон в Омске за них. И оба директора банков сразу предупредили. Возможно, благодарные заемщики будут плевать нас и кидать камнями.
0: Я не понял. Бежал марафон за банки?
1: Ну да, ну, видимо, какой-то городской. А
0: это какая-то работа, может? Я бы, кстати, поработал. Хорошая, кстати, работа — бежать за банки. Ну, то есть... Там, знаете, ведь обычно куда люди идут в банке там работать, там, так сказать, там, ну, не знаю. Там,
1: ну, например, в отдел продаж какого-то.
0: Да, в продаж. А нет, а он в продажах?
1: Да, работал в отделе
0: продаж. А бегать за банки — это обязательное условие?
1: Слушайте, ну, думаю, что в организациях с такой жесткой корпоративной культурой, да. Это обязательно.
0: А если
1: выходной
0: не побежишь?
1: День, как бы в 7 утра. В
0: а не побежишь, что?
1: Ну, как-то сделают какие-то выводы.
0: А бегать это, скажем, там, да, скажем, если ты на Сбербанк, от Сбербанка до Тибонга, да?
1: Да. И бежать, причем, в мерче этих банков. И директора предупредили, что, возможно, тебя увидят на улице, как бы будут кидать камнями и плевать в тебя, как бы.
0: Люди. А он сказал, банки, которые все ненавидят? А да. Что это за банки?
1: Вот я не знаю.
0: Я вот не знаю. Я Нет, у меня нет ни одного банка, который я не ненавижу, честно. Ну, хотя просто, ну, по причинам, что... А... Да, понимаете, мы, конечно, в свое время не доверяли друг другу. У меня у них нет кредитов, с одной стороны, и я у них ничего не держу, с другой. И у нас полное доверие вообще, все хорошо.
1: А вот еще одна причина не доверять банкам. Не доверяю банкам, потому что у них до сих пор ручки на веревку привязаны. Нет доверия с обеих сторон. Ну, ручка, знаете, как писать, что там что-то у них.
0: Конечно. Так если они ручку нам не могут дать, жалко ручки. Понимаете, что это за... Это, кстати, действительно говорит не в пользу банка, не в пользу его... Ну, не в пользу того, что он
1: клиентоориентирован.
0: Да нет, даже не в этом дело. Что у него достаточно... Ну что, ручки, что ли, жалко?
1: Более, да, ручки, понятно, это дело с логотипом этого банка. Как бы, их нужно вообще раздавать бесплатно. Это же реклама, как бы, да? А нет, они привязывают ее.
0: А конфетки не привязывают? Вот эти, которые там лежат?
1: Чтобы потом дернуть из желудка, да? На нитки.
0: А что, на халяву, что ли, вам давать? А, кстати, я даже заметил, мне показалось на самом деле, может, мне показалось, что ко мне один раз подходила тетенька там, ну, просто по операции, и мне показалось, что она тоже была немножко привязана. Какая-то ниточка от нее шла. Такое может быть?
1: Может быть, конечно.
0: А куда она шла? Ниточка. Она к ней, не я привязан, она.
1: Ну, как-то вот к начальству.
0: А иначе да, а иначе марафон из банка.
1: А вот человек, который доверяет банкам. Меня тут ГАИ остановило за нарушение. Дошло дело до решения вопроса. Говорю, денег нет. Оформляйте протокол. А они мне. Вон ларек микрозайма, возьми там деньги и неси. Как я не могу доверять банкам, если ГИБДД им доверяет?
0: Ну, в общем, да.
1: Кстати, сегодня у них юбилей, 90 лет, мы поздравляем.
0: А я уж поздравил. Я поздравил все камеры, которые меня штрафуют. сейчас же гаишников нет на дорогах. Я их всех... Сегодня разве?
1: Да, сегодня.
0: А, конечно.
1: Да.
0: А, тогда и гаишников тоже поздравляю.
1: Они банкам доверяют.
0: Я просто, знаете, я их просто больше не вижу. Я вижу только камеры, и я их поздравляю. Так, я даже, так вот, знаете, помахал сегодня несколько раз. Ну, вот, дайте я почитаю что-то тут все, что, что не попади. Вот, вот человек, это, видимо, какой-то, я его не первый раз вижу, просто, ну, долго читать его ник, но надо. Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас де ля Прада Джи. Ну так, если что. Точно его читал. Вот он пишет. Что-то Хрусталев сегодня троит сильнее обычного. Мандражируешь. Это я трою? А это мне говорит человек с ником Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас Диа де Прада Джи. Ты, чувак, семеришь, как минимум. Но знаете, что я понял? Судя по тому, что было в начале, вы там, помните, тряслись и бегали там, у вас все... Он меня с вами путает. Нет, давайте-ка я ему позвоню. Что, можно там позвонить? Петуха не будет? Не введут? Нет? Я хочу позвонить ему.
1: Нет, ведут, петуха ведут.
0: Не, если ведут, сейчас, быстро. Сейчас, погоди. Луису нет, ну как? Сейчас.
1: А как он увидел, что я бегаю? Испугал меня с вами.
0: Как увидел?
1: Да. Ну, по вашей версии.
0: А понимаете, дело в том, что вот мандражируешь, троит, это все можно услышать. Нет? Не думали об этом?
2: Вы а что это? Неверный номер.
0: А как неверный?
2: Проверьте его и попробуйте позвонить.
0: А как я проверю? Не-не, подожди, стоп, секунду еще. Сейчас. Так. Вы мне вопросы идиотские задаете, а номер набрать здесь сейчас.
1: Потому что троит вот.
0: Да-да-да-да, именно так. А вот, смотрите, все работает. Да уберите эту свинью. А, нет, занято у него. Ну, дорогой мой, ну как с тобой, понимаешь, вот это все эти вот по перепискам, все это диванные вот эти вот строчилки. Давай поговорить-то нормально с Луисом Альберто. Ты напиши, куда тебе можно позвонить. Давайте последнее сообщение, коротко, раз уж так.
1: Так, ну, тут Андрюша пишет. К банкам испытываю большое недоверие. Кредиты не дают, гады.
0: Ну и нельзя сказать, что и наоборот оно тоже есть, да?
1: Да, взаимно это.
0: Да. А что ж такое-то происходит? Как разорвать этот круг? А они, смотрите, не доверяют нам, мы не доверяем им. С чего начать?
1: Надо хорошо узнать друг друга, собраться всем, посидеть как бы нормально, да, там... Чайку попить или чайку.
0: Ну,
1: с
0: банкирами. Ну, может, прям с Грефом.
1: Да, да? О, с Грефом, да.
0: Посидеть, чайку сейчас попить. Кстати, хорошая идея сейчас, может быть, пока.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст шоу.
1: Имя Максим перестало быть одним из самых популярных в России. Если в 2022-2023 годах оно занимало третье место по популярности, то в 2026 году, по данным московского ЗАГСа, опустилось уже на шестую строчку. Максимов обогнали марки. Это имя продолжает набирать популярность и уже вошло в пятерку самых распространенных мужских имен.
2: Имя Максим перестало быть самым популярным? А я не понял, а что случилось-то?
3: Ну, даже не знаю. Ну, как бы, сначала пускай нам объяснят, как, где оно было самым популярным.
2: Да, это нет, давайте я как раз начнем с того, почему это случилось. Имя Максим не стало непопулярным. Это что, видимо, все из-за Горького? Из-за Максима?
3: Ну, возможно. Ну, какие еще есть Максимы?
2: Как я больше никаких не знаю. Нет, конечно, там можешь там предположить, что страшно, что из-за мессенджера. Но тогда, подождите, тогда я не понимаю. Значит, а марки обогнали Максимов, это потому что, типа, такого мессенджера у нас нет. То есть нету мессенджера марк. Или, может, наоборот. А может, уже где-то есть. Знаете, такой тайный частный мессенджер Макс. Госуслугам не привязан, а привязан к банковской карте марка какого-нибудь. Марк, да, а логика, видимо, ну, в том, что, знаете, называет Марком, это типа, видимо, видимо, логика в том, что как бы похоже на Макс, но не Макс. То есть Марк почти Макс, но не нужно обязательно скачивать на телефон. Да, в этом смысле логика. Значит, но имя Максим перестало быть одним из самых популярных в России. А оно что, оно таким было? То есть раньше что не Серега, то Макс, да?
3: Вообще.
2: У вас есть хоть один знакомый Макс?
3: Ну, у меня в школе был.
2: У меня есть один, все, один за всю историю.
3: А марки популярные где? Так. Вот марки.
2: Нет, но это сейчас стали популярными. Они уже говорят, что Макс-то до этого был популярен, да? У меня ни одного, у меня один Макс, одного я знаю. А вот там Саня, там Лех, Димонов, там Андреев. Вот их на максималках по полной программе. И смотрите, и на самом деле, если это из-за мессенджера, да, то есть они не называют, типа, Максимами из-за мессенджера Макс, да, то, ну, слушайте, ну, Максим это не Макс, Максим это полное имя. А уменьшительно ласкательно они могут сделать не Макс, а Мак, например. Да, подозрительно для органов. Особенно если, например, там Мак, а у тебя фамилия Амфетаминов. Мак Амфетаминов, наверное, могут и задержать, да?
3: Ну, у меня вопросики будут. Да нет, разберутся. Подышишь трубочку, мочу сдашь на анализ.
2: Но все-таки не Макс же, да? А Марк?
3: И что вот, смотрите, Марк вошел в пятерку. Тогда так говорят, когда обычно пятое место, ну, занимает что-то.
2: Да.
3: А почему нам от нас скрывают как бы первые три хотя бы призовых места?
2: А я вам скажу, я знаю.
3: В Москве какие самые прорывные?
2: А я знаю, какое. Смотрите, если логика в том, что москвичи эти не называют своих там детей Максимом из-за мессенджера Макс, то есть из-за Макса, то очевидно тогда самое популярное имя в Москве – Телеграм.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился о сотрудничестве с губернатором нигерийского штата Нигера Мухаммедом Умару Бага. Стороны подписали меморандум о взаимодействии. Для главы штата это уже четвертый визит в Петербург. Отмечается, что сотрудничество между регионами активизировалось после присоединения Нигерии к БРИКС в 2025 году в статусе страны-партнера.
2: Слушайте, ну это круто! То есть теперь после обмена опытом с губернатором нигерийского штата Питер будет немножко похож на Нигерию. И, кстати, я не скрою, я давно об этом мечтал, чтобы у нас было как в Нигерии, чтобы у всех питерцев, мужиков, по крайней мере, болтался до колена, как у нигерийцев.
3: А зачем вам это нужно? Что за это ужас какой-то будет? Вы перестаете, я тогда все, я тогда
2: нет,
3: в Москву.
2: Нет, это, знаете, я болею за наших в этом смысле. Что губернатор, значит, договорился о сотрудничестве, да, с губернатором нигерийского штата Нигер. Вот насчет сотрудничества, у меня просто такой вопрос, я тут дилетант, конечно. А чем нам здесь, в Питере, может помочь губернатор штата Нигер?
3: Ну, не знаю.
2: Как он может помочь, может быть, с обустройством города, да? Вот насколько я знаю, вот там в Нигерии есть такой знаменитый этот водопад Гурара. А что, кстати, а может водопад в Кудрово замутить, а?
3: Кудрара?
2: И там какая-то скала есть.
3: Скала там есть?
2: Какая-то скала, знаете, она типа, ну, известная достопримечательность, она на границе штата там где-то расположена. Так, да, и вот если, а может быть такую скалу на границе Мурина и Девяткина? Да?
3: Или... Может быть. Ну, кстати, вот все, что я знаю про Нигерию, я узнал из этой новости. Я узнал, что в Нигерии есть штат Нигер. Как называются остальные штаты, я пока не узнал.
2: Видите, я его называю по старинке. Но я скажу, что, смотрите, вы точно что-то должны знать про нигерийскую валюту.
3: Кстати, да.
2: Как она называется, забыл? Найра, по-моему, да? Не помню, неважно, не помню. А, так вот, она меньше рубля, там, я не знаю, в 100 раз, там, 0,00, там, сколько-то. Так вот, смотрите, это вот чем еще может помочь? На самом деле, она настолько дешевая валюта нигерийская, что ее можно закупить и использовать как плитку. И это будет дешевле, чем наша обычная, на самом деле. Как еще?
3: Она износится быстро, она же бумажная.
2: Пора в обои. Вам обои хорошие нужны. Но я знаю, все-таки, вот знаете, я бы вот все-таки спросил бы у главы нигерийского штата, я бы у него спросил все-таки советов, каких-то деловых советов по длине. Да? Потому что, ведь смотрите, ведь у нас же вот в том же Летнем саду, да, все вот эти скульптуры там древнегреческих богов, там полубогов, у них же, извините, пенис из гулькин хрен, буквально.
3: Потому
2: да?
3: что не нигерийские, а греческие.
2: Правильно! А могли бы дать, он мог дать профессиональный совет, как сделать у этих скульптур, чтобы как у нигерийцев.
3: Ну, слушай, непонятно. Вот непонятно. Главное, тут нужно понять. Они договариваются как губернаторы, как бы, или просто как частные лица о чем-то? Меморандум
2: не составил. Ну, просто, не думаешь, знаю, как? Нет, конечно, но это официальный же визит.
3: А, смотрите, хорошо, 4 раза уже в Петербург приезжал, как бы.
2: Остальные были частные.
3: А почему ничего мы не слышали, что наш губернатор, как бы, уезжал в Нигер?
2: А зачем?
3: Же, как в дипломатии? Один совершил визит, второй ответ.
2: А что? Визит. Чем? Нет, послушайте.
3: Почему не было таких новостей?
2: Ну, а чем он может там в Нигерии? Вам там помочь? Что? Чем? Что? Я здесь ничего не отдам из Питера. Мне, наоборот, хочется, чтобы здесь вот местами так вот идешь, и чтобы как-то вот
3: я
2: так...
3: Вот, нет? Я жду как бы чего-то другого, полезного, как бы, для развития нашего прекрасного города.
2: Я вам скажу, знаете что? В любом случае, у губернатора будет работа достаточно сложная в этом смысле, потому что, Мухаммед Умару...
3: Умару Багу.
2: Я бы до совета уже не дошел. Я бы сломался на Умару. Где? Не смог выговорить.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Зумеры все чаще отказываются получать водительские права. По данным исследования, около половины представителей поколения Z не планируют учиться вождению. Еще 80% признаются, что предпочитают тратить деньги не на автомобиль, а на отпуск, свидания, бранчи и другие развлечения.
2: О, слушайте, а да вы, Кремов, еще и зумер. Я даже скажу больше, вы, оказывается, были первым зумером еще в 90-х, когда зумеров еще не было, потому что у вас нет прав.
3: Я амбассадор зумерства в России. Я еще и зумер, потому что как бы не готов оставаться сверхурочно на работе. Помните, вчера была новость?
2: Да, вы вообще зумер, да, ну позабыть про вчера. Вы любите вчерашние новости обсуждать. Так вот, зумеры все чаще отказываются получать водительские права. Ну, знаете, ну, в общем, вот тут зумеров в глупости как бы особо не упрекнешь. Потому что, ну а зачем права, когда незачем права, да, когда не на чем ездить? Потому что, знаете, как известная поговорка, права без бензина, деньги на ветер. Там, да, вообще права без автомобиля — это просто фотокарточка с идиотским лицом. Знаете, это только если бабушке показать. Там она порадуется, какое у тебя здесь лицо. Какое у тебя здесь хорошее лицо, хорошо кушаешь, молодец, Володя, да? Все, для чего нужны эти права? Отказываются получать права. Конечно, вот если бы эти зумеры, они бы еще и от телефонов отказались, потому что интернета тоже часто теперь не бывает. Да, вот это. Они могут. Вообще, им надо от всего отказаться, от всего ненужного, от всех этих излишеств. Зачем это? Да? И вот, извините, вот давайте будем говорить на чистоту. И вот даже вот от этого. Потому что, видите, куда это вставишь, куда это вложишь сейчас бесплатно? Да, даже бензин там, да, проще. А так дешевле, да? А так хочешь, например, вставить или, скажем так, вложить. И сразу купить цветы, купи айфон, там, машину, квартиру, денег дай. Да, вот это куда?
3: Какой болью?
2: Конечно, а у вас нет, потому что вы же забыли про это.
3: Не зумерская это проблема, а
2: поэтому,
3: ваша.
2: И зумерская, они же отказываются. Поэтому правами здесь не обойтись, надо отказаться как бы потихонечку им от всего. Хотя, конечно, все-таки, ну, это глупо. Вот у меня, я от машин давно, от автомобиля отказался ото всех, а права у меня все-таки есть. А зумерам они тем более нужны, потому что, знаете, права такая полезная вещь. Потому что, когда у тебя с собой нет паспорта, по ним можно купить алкоголь. Например.
3: Ну, кстати, да, они меньше места занимают паспорта. Как бы потеряешь, не так жалко, как паспорт. Паспорт очень долго остановится.
2: Конечно, а это, ну, да. И они меньше...
3: Но они хотят тратить деньги и время на бранчи.
2: Это что, кстати?
3: Бранчи? Это как бы...
2: Нет, я понимаю. Да, да, нет.
3: Долгий завтрак, приходящий в обед.
2: Почему они... Да, это breakfast и ланч. Да, я знаю.
3: Обычно с алкашкой.
2: Почему они это так называют? Наши зумеры. Или это не про наши?
3: Нет, это про наших, про наших.
2: А они так называют бранчи?
3: Ну, так давно... Даже я
2: так
3: еще с 90-х называл их.
2: То есть, знаете, им ничего не надо. Там ни права, да, ни телефон. Им нужна брань, да?
3: Да.
2: Ну что?
3: Отпуск и бранч. Я вам бранч.
2: Но это же прекрасно. Это значит, что нашего поколения и предыдущему поколению, и миллениалам, и иксам, всем будет проще. Зумеров не будет, по крайней мере, на дорогах. Да, не все столпятся там, где бранчи.
3: Да.
2: Но это же не
3: бранчевошный,
2: так.
3: Бранчевошный, да, такой своей зумерской.
2: Кстати, где эти, а где бранчевые?
3: В ресторанах там всяких.
2: Знать бы, где бранчевочные эти. Вы, кстати, когда у вас последний раз был бранч?
3: Слушайте, а я пару раз бывал на бранчах, да.
2: У вас-то другого нет. Вы же встаете-то во сколько? В 4 дня, да, или примерно? Как это у вас называется?
3: Большинство бранчей я проспал, но пару раз попал.
2: Ну, знаете... У вас это уже называется бранди, я бы сказал.
3: Ну да, в ужин переходящий.
2: Да, плавно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свои распашные одежды, застегнулся на множество красивых и дорогих пуговиц, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 2 минуты. Читаем, что там.
1: Но мы сегодня говорим о твоем доверии или недоверии к банковской системе. И вот Павел пишет: не доверяю я этим белым воротничкам. Они все мои данные передали приставам. Я получаю 50% ЗП. А теперь еще и другой банк к ним примкнул.
0: Какие негодяи. А он-то, наверное, всего лишь там ни одного кредита за всю жизнь не отдал, да?
1: Да.
0: Белые воротнички. Ну что это еще? Они все в белом такие, да?
1: Нацепили это свои белые воротнички.
0: Да, все в белом, да, д'Артаньяны такие, а он...
1: Кстати, это проблема не только Павла, это проблема очень многих людей, это несправедливость. Вот смотрите, не доверяю банкам, они с приставами моими сбережениями делятся, а приставы в благодарность забирают остатки денег со счета, а виртуальную третью половину отдает бухгалтерия на работе. То есть должное получается даже больше, чем существует. Что-то тут не так. Это не мои слова, это его же.
0: Тут действительно что-то не так, да, вам не кажется?
1: Вообще тут все не так.
0: Реально, вообще что-то реально не так. Вот Полина пишет. Здравствуйте, Кремов Хрусталев. А мне Сбер нравится. Как будто кому-то нет. Всегда уважительно, по имени отчеству обращаются. Даже разговор не хочется заканчивать. А в Сбере всегда уважительно по имени отчеству. А в других банках
1: нет? Ты плешивый, носатый. Че, давай, бери кредит. Давай, давай. Давай, че сидишь на попе ровно?
0: Я просто...
1: Только в Сбере
0: я не вижу. Я вообще мало общаюсь с банком, но я буду только Сбера держаться. А так действительно, да?
1: Еще может, да, может, точно там.
0: А где? А в
1: Тибан прописать.
0: В Тибанке по Т могут, да?
1: Да.
0: По табло. Это хорошо, что сказал. Ну, смотрите, что там у нас по времени.
1: Все у нас по времени.
0: Все. О, и пришел. Вон главный пришел наш. Грустный всегда. Ну что, все, товарищи, да? Все, товарищи дорогие. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Реклама. Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
1: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
2: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Микс из главных треков недели. Это...
5: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие идеи, хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

0: Всем привет! Поздравляю с окончанием рабочей недели. Лето продолжается, а мы начинаем очередной выпуск радиошоу «Классика рекорда» с MC Жаном. Сегодня наше шоу открывает трек от Армена Ван Бюрена под названием «We are here to make some noise». И это не просто трек, это легальный повод включить звук на максимум и сказать соседям: это не шум, это культурное событие. А теперь немного фактов, чтобы вы могли щегольнуть с эрудицией перед друзьями. В 2012 году этот трек стал официальным саундтреком европейской компании к Евро-2012. Сингл вышел 9 мая 2012 года. Трек выпущен на Armada Music, лейбле, который, кажется, поставил себе цель сделать так, чтобы в каждом уголке мира хотя бы раз в день кто-нибудь включал транс. Это инструментальная композиция, и в этом ее фишка. Тут не нужны слова, чтобы передать энергию. Бит говорит за все. И делает это громко. Давайте начнем. Хорошего настроения. Уикенд начинается в пятницу. Вместе с «Классикой рекорда».
1: Классика рекорда.

0: продолжаем классику рекорда с MC Жаном. Сегодня я организовал и провел свадьбу Анастасии и Бата. И хочу следующий трек подарить молодоженам. Авичи и Ромеро. Ник Тим. Или по-другому I Could Be One. Ник Тим — это не загадочное заклинание, а просто имена. Название — это слияние имен продюсеров Ник и Тим. Получается такой музыкальный брак имен. Идеально для свадьбы, правда? В 2013 году трек возглавил UK Single Chart и стал первым номером один для обоих диджеев Великобритании. Этот трек как гость на свадьбе, который первым выходит на танцпол и не уходит до закрытия. Заряжает, бодрит и заставляет всех вокруг двигаться. Пусть он станет саундтреком к первому танцу и к любому моменту, когда захочется сказать «Мы это сделали».
1: Классика рекорда.

0: Вы слушаете «Классику рекорда» – еженедельное радиошоу, в котором для вас звучат только самые лучшие золотые электронные танцевальные хиты радиостанции «Рекорд». С вами МС Жан, и я с большим удовольствием предлагаю вспомнить композицию от Кельвина Харриса и Биг Сина под названием «Open Wide». Трек появился в 2015 году и бодро ворвался в чарты. «Open Wide» — это, по сути, вокальная версия трека «Куба», который сначала был просто инструменталом. Кельвин Харрис будто взял свой же черновик, позвал «Биг Син» и получился полноценный сингл. В британском чарте песня добралась до 23-й строчки. Так что «Open Wide» — это не просто вспомнить классику, но и мысленно перенестись в те времена, когда клипы были эпичными, а каждый панчлайн обсуждали в соцсетях. Слушаем.
1: В эфире «Классика рекорда».
2: Looking at your last text, damn, did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? What? I've been breaking up with girls since I was 15. It's the only thing that hasn't got easier. Whoa. A rubber is the only thing that I-

0: У микрофона MC Жан. Я приветствую всех тех, кто присоединился к классике рекорда. Еженедельному шоу, в котором для вас звучат самые крутые EDM-хиты радиостанции Рекорд. Мы продолжаем, и прямо сейчас в эфире звучит Swedish House Mafia с композицией Save the World. Шведские саунд-продюсеры хотели сделать идеальный трек на финал сета. Такой, чтобы после него можно было гордо снять наушники, поклониться и уйти в закат. В итоге получилось что-то вроде музыкального аминь. После дропа даже самые стойкие танцоры понимали, сегодня они выложились на все 100. Трек появился в 2011 году и моментально стал хитом в чартах танцевальной музыки. В Billboard Hot Dance Club Songs он добрался до первого места. Это трек как старый друг, который знает все твои лучшие движения. И пусть это будет ненадолго, зато как ярко!
1: Классика рекорда.

вами MC Жан, и сейчас в классике рекорда Абель Рамос и Альберт Ниф. Flat Beat. Идеальный трек для того, чтобы раскачать любой ровный или неровный танцпол. Что я и попытаюсь сделать на предстоящих гастролях. 10 июля MC Жан и DJ Врунгель отправятся в Горный Алтай, в ночной клуб «Империя» с хитами нулевых.

0: 15 июля меня ждет пляж Климовского озера. Это север нашей страны. Так что заряжайте кроссовки, тренируйте кивки головой и до встречи на танцполах страны.
1: Классика рекорда.

0: вами MC Жан, мы продолжаем классику рекорда. Шоу, в котором для вас звучат только самые крутые хиты Радио Рекорд. Супер Мод с композицией Tell Me Why. Эта песня как идеальный ремикс судьбы. Аксвелл и Стив Пенджело объединились под псевдонимом Супер Мод еще до того, как связали себя под флагом шведской хаус-мафии. В основе хита сэмплы культовой группы «Бронский бит», а вокал записал Хелл Ритсон. Песня появилась в 2006 году, и при этом трек до сих пор качает так, будто его написали вчера. На вечеринках середины нулевых эта песня работала как кнопка перезапуск веселья. Толпа начинала затихать, и диджей в этот момент ставил «Tell me why». Через 10 секунд все снова прыгали, как в последний раз. Подпевайте, танцуйте, вспоминайте те самые вечеринки или устраивайте новые.
1: В эфире «Классика рекорда».

0: Классику рекорда сегодня завершает трек от Prodigy. Он называется Omen. Это тот самый случай, когда знамение, а именно так переводится Omen, явно намекает: пора на танцпол! Omen вышел в 2009 году как первый сингл с альбома Invaders Must Die. Это было эффектное возвращение The Prodigy после паузы. Группа словно сказала миру: мы тут, и мы все еще громче всех. А эту классику рекорда уже можно послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Не забывайте также о том, что вовсю у нас работает мобильное приложение «Рекорда», а еще вы можете воспользоваться нашим официальным сайтом www.radiorecord.ru. До встречи через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан.
1: Классика рекорда.

Мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, в котором рекорд пати, друзья. Отправляемся в танцевальное путешествие, сказал бы я, в 2005-м. Ну а прямо сейчас я хочу, чтобы вы начали наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врывались в наше 120-минутное танцевальное, опять же, действие. Итак, впереди у нас ваши танцы, впереди у нас ваши вечеринки, превращающиеся из домашних в рекордные, или, может быть, даже open-air, если у вас за окном хорошая погода. Ну и, конечно же, вы, ваши друзья и все, кто рядом вокруг вас находится в данную секунду, давайте устраивать импровизированные танцполы и начинать их наполнять прямо сейчас в рамках двухчасового танцевального действия, имя которому «Рекорд Пати».

То есть вы можете найти огромное количество интернет-станций, спойлер, их там более сотни, а потому добавить в избранное не грех понравившиеся интернет-потоки, и чтобы впредь уже долго не искать их и в нужное время, в нужном месте, опять же, в нужной компании включить нужный интернет-поток. Все это в мобильном приложении Рекорда можно сделать или на сайте radiorecord.ru, а прямо сейчас можно еще и потанцевать.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, в ближайшие 60 минут мы продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Если вдруг вы не знаете, чем занять себя в выходные, смело отправляйтесь в парк 300-летия. Там будет ВК-фест и сцены рекорда, конечно же, тоже будет. Много сюрпризов, много классных электронных проектов. Короче, забегайте обязательно и не пропустите это мощное событие. Прямо сейчас давайте еще 60 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати, ну и продолжим наполнять импровизированные танцполы на нашей радиотусе. Погнали! Рекорд Пати.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати», а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть прямой эфир «Радио Рекорд», он у нас 24/7 работает специально для вас, без перерывов, на выходные, да, как вы понимаете. Также у нас есть мобильное приложение «Рекорда», там более 100 интернет-станций. Забегайте, танцуйте под понравившиеся танцевальные интернет-потоки. Просто слушайте какие-нибудь музыкальные или сказочные интернет-радиостанции. Там есть, кстати, между прочим, сказки от MCV, так что смело можно послушать, забежать. И, конечно же, ищите интернет-поток «Пати 24/7», ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас на рекорде. Здесь еще 30 минут специально для вас. Погнали!

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкально-танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз, Верета Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Ну и еще много чего интересного. Обязательно и кого интересного, обязательно забегайте, подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну и так под шумок, если уж вы забежали в телегу, подпишитесь еще на мой телеграм-канал, называется он Team Vox. Да. Как вы понимаете, я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Are we feeling Amsterdam? Ready for 2 hours of the latest and best in trance and progressive. Within this episode, brand new music from Rank One. Giuseppe Ottaviani with Billy Gillies, Above and Beyond. And my new track with Adam Beyer. This week I have something special for you. A live vinyl set recorded at Universe in Ibiza to celebrate my forthcoming residency night in the world's most epic club in September. But I want to start off the show with Australian Xira. Her new song is called Feel You. And I want to play this remix that I absolutely love. Jay Ribbon's remix. Make some noise, Amsterdam!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

управлением Роскомнадзора по Республике Карелия. Регистрационный номер L-10-00-399 от 6 мая 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.